кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 101.3 FM в Приморско-Ахтарске. Включай. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно. Годом чего объявили 2026 на полуострове, где на время курортного сезона запретят строительные работы и сколько дней продлятся праздничные выходные у крымчан. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Текущий год официально объявлен в республике годом дворового спорта. Как сообщили в общественной палате региона, главная цель проекта – показать подрастающему поколению важность начала спортивного пути из простых и доступных активностей прямо рядом с домом. Общественники уверены, что такая шаговая доступность значительно упростит вовлечение детей в регулярные тренировки, а тренеры смогут быстрее замечать и развивать спортивный потенциал юных крымчан. В Ялте на время высокого курортного сезона вводится запрет на проведение любых строительных работ. Он начнет действовать с 1 июня, продлится до 30 сентября во всех населенных пунктах муниципального округа. Ограничения не затронут только экстренные аварийно-восстановительные работы, а также возведение важных объектов за счет бюджетных средств. Мера призвана обеспечить комфорт и тишину для многочисленных отдыхающих. Жители Крыма готовятся к большим каникулам. Грядущие выходные на полуострове начнутся уже завтра, продлятся целых 4 дня. Связано с празднованием сразу двух больших религиозных дат – Курбан-Байрам и Троица, а также Международного дня защиты детей 1 июня. Афиша праздничных дней обещает быть насыщенной. В Симферопольском районе 30 мая откроется уникальный кинологический парк, в Ялте отметят необычный летний Новый год и проведут зеленый марафон, а в Севастополе продолжится исторический фестиваль «Встреча культур» и показы всероссийского кинофорума «Золотой Витязь». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 18 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 18. В Алуште завтра будет 16 градусов. В Севастополе 18 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас ожидается 22 градуса. Возможен небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
2: Добрый день, редни кубанцы и земляки! Вас приветствует радиостанция «Казак ФМ» и фолк-группа «Этнос Кубани». Счастья, добра, дай Бог всем мира и любви!

0: на волнах самого музыкального утра. И с вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Да, Юль, ты слышишь вот эту вот музыку? Звучит, которая в голове. И даже если ты родилась некоторое время назад, но ты должна знать, да? Что в пятницу можно спеть разные песни. Помоги мне!
0: Да. Мы, по-моему, и с нее и начали сегодня заход в наш офис.
1: В общем, мы друг другу будем помогать сегодня и нашим слушателям в этом пятничном утреннем эфире просыпаться. До субботы осталось совсем чуть-чуть. И напоминаем, что, во-первых, мы начинаем с переклички же.
0: Да.
1: Да. Нам необходимо, чтобы вы сейчас на номер +7 928 401 2020
0: написали, откуда вы. Передаете нам привет, а мы...
1: Да, и с каким музыкальным настроением вы сейчас тоже.
0: Мы сегодня будем такую тему хорошую разговаривать.
1: Да, да, вот, например, Гайдай же гений. Я вчера посмотрел фильм, на ночь глядя, вот. Но понимаю, что без музыки магия не случилась. И наша радиостанция, она же музыкальная, и тут тоже без музыки ничего не происходит.
0: Так ведь мелодия, это же как оно, как машина времени. Угу. Они моментально возвращают нас с детства. Вот это, знаешь, остров невезения в океане есть.
1: Вроде не бездельники же, да? И могли бы жить.
0: Так, а вот эта песня. А нам все равно, а нам все равно.
1: Это через два часа мы уже...
0: Пусть боимся мы волка и совы.
1: Интересно, кто может быть под этими образами волка и совы? Вот. Кстати, вот мы здесь поем эти песни? Поем. А есть человек, имя которого вы просто обязаны знать. Это Александр Сергеевич Зацепин. Мастер волшебник, человек, который создал столько хитов, которые знают, наверняка подавляющее большинство жителей нашей страны. И в марте ему исполнилось уже 100 лет, и это не просто цифра, это там целая эпоха, сотканная из его нот.
0: И сегодня в Краснодаре состоится концерт в Дворце искусств премьера. Я бы сказала, что это будет грандиозный концерт к его столетию. Там прозвучат все хиты, которые мы знаем наизусть.
1: Вот, Юля, а вот для тебя песня Зацепина номер один какая? Ну, та самая, чтобы до мурашек. Так.
0: Куда уходит детство?
1: Какие
0: города?
1: И где найти? Да.
0: Знаешь, такая светлая грусть, если честно, у тебя?
1: А я сегодня зашел, и здесь уже распевалась наша музыкальная аппаратура, и стояла песня «Есть только миг между прошлым и будущим». И причем ее вспоминают не только музыканты. Например, несколько дней назад у нас в студии сидел психолог, и он тоже сказал, что такое жизнь, да? Это как раз, когда ты находишься здесь и сейчас, и тоже говорит «Есть только миг». Вот это и есть жизнь, когда ты смотришь и видишь все вокруг себя в режиме реального времени.
0: А Зацепин написал про эту песню. Мы сегодня и поговорим о кинофильмах, и о песнях. Дорогие друзья, подключайтесь к нам, подключайтесь к нашей беседе. Номер телефона +7 928 401 2020. Мы на связи.
1: Да, какая песня из кинофильмов ваша самая любимая? Может быть, как раз и песня Зацепина, например, песня про зайцев, да, вот это, или разговор со счастьем. Пишите, а лучше звоните.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Марины Егорченко и

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. ООО «Мартин». Убирай 120-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение витриоретинальной патологии. Катаракты любой сложности, в том числе с подвывихом и вывихом хрусталика. Операции проводит Александр Васильев. Новороссийск, Видово 16, 8800-600-603. Сайт clkz123.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. 25-31 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции и условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: В магазинах «Победа». Эскимо кафе мороженое 44,90. Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: сатаны, я бы имел трех жен.
1: Надеюсь, твоя жена не включила сейчас радио. Доброе утро.
0: Доброе утро, доброе утро. Это радиостанция Казак ФМ. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Так. Солид с утра здесь с песнями.
0: Всегда готов быть, особенно в пятницу, веселым и добрым.
1: И находчивым.
0: И находчивым.
1: Давайте перекличку. У нас первое сообщение прилетело из Сургута. Александр, доброе утро, пишет на связи Сургут.
0: Вот, прекрасно. Вот буквально доли секунды отделили Краснодар, хотя Краснодар претендует. Нам Дианочка пишет: доброе утро, Краснодар, Краснодарский край, вся наша необъятная красивая Россия. Андрюша и Юлечка, начинаем перекличку.

0: Кстати, я откуда-то знаю, что есть такие факты, что вот в отличие от других продуктов, клубники можно есть впрок много. И там какие-то микроэлементы, они откладываются. И вот жена говорит, давай побольше клубники в дом. Поэтому и вас также призываю. Если сейчас идет клубничное время, ну давайте эту нашу кубанскую ягоду любить. Как ее можно вообще не любить? Идем дальше.
1: Дмитрий написал сообщение. Привет, любимое радио. На связи станица Иванов. Красноармейский район. У меня сегодня в голове играла музыка «С чего начинается родина». Но вот. Это не зацепина, конечно, песня, но тоже хорошая.
0: Вот я вам могу сказать, Дмитрий, что вот с чего начинается родина. Родина начинается с каких-то вещей, которые тебя окружают. И я достаточно часто проезжаю через станицу Ивановскую. И я давным-давно хочу заехать. И даже на прошлой неделе с сыном проезжаю. Говорю, сын, давай заедем. Не удалось, но реализую. Для того, чтобы посмотреть на колокольню. В станице Ивановской есть потрясающая колокольня. Это храм Средней Господня, которая была построена в начале 20 века по проекту архитектора Василия Турищева. И высота его, ну, вот этой колокольни, она составляет 28 метров. И вообще станица очень интересная. Мало того, что там тоже и фрукты, и овощи, но еще это казачья станица, в которой размещался штаб Тынгинского полка. Того самого, в котором служил корнет Михаил Лермонтов. А также в этой станице бывали и Пушкин, и декабристы, поэтому замечательная станица. Будете проезжать мимо не только по основной трассе, но еще и сделайте поворот, там несколько километров, и все-таки посмотрите на достопримечательности.
1: Да, Дмитрий, пишите нам почаще. Давненько вас уже не было у нас тут. Так, ну что, мы сегодня говорим про песни Александра Зацепина.
0: И это человек,
1: фильмы.
0: Да, это тот человек, который написал музыку к более чем 120 фильмам, по-моему. Потому
1: что
0: все фильмы, которые являются моими любимыми, такие классические, наши, советские, это все с музыкой этого композитора.
1: Но я могу тебе сказать, что его музыка это не просто песни к фильмам, это часть нашего культурного кода. Вот мы все выросли на этих мелодиях. Поэтому мы хотим сегодня, дорогие наши слушатели, поговорить конкретно о его песнях. Будем рассказывать вам про них, и вы можете писать свои любимые песни на номер телефона +7 928 401 2020. Месседжер Макс. А еще можете позвонить и спеть на моем

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а давай посадим зернышко пшеницы?
3: Давай, дочь. А что ты хочешь увидеть?
0: Ну, как оно будет прорастать?
3: Если зернышко будет прорастать в земле, этот процесс увидеть не получится. Но если просто опустить пшеницу в воду, то можно наблюдать, как сначала из зерна проклюнется росток. Если же оно лежит в земле, на него действуют вода, свет и температура. Зернышко начинает просыпаться и набухает. В какой-то момент росток пробивает кожуру семени и показывается наружу. Это будущий корешок пшеницы. Он начинает активно поглощать из земли различные вещества, которые нужны для роста.
0: А когда росток из земли вылезет?
3: Обычно после посева для этого пшеницы нужно 6-8 дней. Когда росток показывается над поверхностью, уже запускается процесс фотосинтеза, и пшеница начинает активно расти. Формируются стебли, а потом и колоски.
0: А почему из одного зернышка вырастает целый колос?
3: Даже не один. В современных сортах пшеницы обычно от 1 до 3 колосков. А колос — это соцветие, где из множества цветочков в итоге созревают зерна. Так из одного зернышка, которое попало в землю, человек получает около 40 зерен.
0: Ничего себе! Так много!
3: Да, дочь. Именно поэтому пшеница — одно из самых важных растений для человека. Она дает хороший урожай, а из пшеничной муки пекут хлеб, булочки, печенье, пирожки, торты и много других вкусностей.
0: Да, только эту бы вкуснотищу я и ела. Не то, что ваши брокколи.
2: Папа знает.

0: он знал про Краснодар? За то, что раз в году бывает только май. За блеклую зарю ненастного дня. Я сегодня проснулся, вышел с балкона 25 этажа, смотрю, туман над Пашковкой стоит. Да, май, красота такая. Доброе утро, наши родные.
1: Доброе утро! Давай лучше чуть подвигаемся уже. В студии сегодня Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: Так под песни Зацепина можно и двигаться, и грустить. Можно мечтать, а можно танцевать и свадьбы, так праздновать. Так все есть у этого композитора. Так же, как есть на нашей радиостанции.
1: Вдруг, как в сказке,
0: скрипнула дверь.
1: Все мне ясно стало. А вот это вот... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Вертится быстрее. Вертится быстрее земля, когда вы присылаете нам свои радостные новости. Когда вы присылаете свои сообщения, напоминаем наш номер телефона. Это Макс плюс 7.
1: 928-401-2020. Почитаем сообщение. Сообщение прилетело нам от Марины Егорченко. Доброе утро. Пятницы всем. Ни одно поколение выросло на песнях Зацепина. Все их любят за простоту и в то же время глубокий смысл, который в них заложен. Моя любимая песня из кинофильма «Земля» Санникова.
0: Да.
1: «Есть только миг». Всем веселых выходных.
0: Потрясающая песня. И еще раз, вот мы думаем, в чем же все-таки такая большая сила, которая привлекает слушателей к песням радиостанции «Казак ФМ». Да потому что все, что здесь происходит со смыслом и Зацепин, это... кладезь смыслов. Причем разных, но интересных. Еще одно сообщение
1: так,
0: у нас
1: Валерий привет нам прислал. Еще Татьяна, доброе утро, мой любимый казачок. Юлечка, Андрей, Анастасийская на связи. Александр Зацепин. Это просто чудо какое-то. Мужчина в своем, в самом расцвете сил. Ему 100 лет даже не дашь. Когда на него любуешься, смотришь по телевизору.
0: Его юбилейные концерты, песни, понимаешь, что никогда не выйдут они из моды. А еще она пишется, что мне нравятся все его песни, да?
1: А вот, да, очень хорошая песня «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Танцуют все!
0: Ну, кто нам позвонит? Кто споет с нами? Кстати, вот есть звонок, давай попробуем, да? Доброе... Так, мы вот готовы принимать. Доброе утро, здравствуйте! Алло. Доброе утро.
1: Ну, что ж. Не получилось. Ну, ничего страшного. А, знаешь, вот этот, ты помнишь... Помоги мне. Да, но ты, вот знаешь, вот я думала, мы сегодня уже с тобой эту песню пели, а вот у него такие песни, когда ты вспоминаешь, ты даже можешь воспроизвести в голове персонаж человека, который пел эту песню в кинофильме, как этот кинофильм выглядел. И вот ты помнишь, как выглядела актриса?
0: Тебе описать? Это будет очень интересно.
1: Почему? Ну так образно, вот помнишь или нет?
0: Ну, конечно, помню. Вот помоги мне, что она была в таких белых образах, в платье, там, брючный костюм. А, по-моему, у нее еще был вот этот вот перламутровый характер с...
1: Нет, халатик был розовый,
0: перламутровыми пуговицами. Точно, да.
1: Именно. А еще у нее были объемные серьги всегда. Ага. И такая вот красивая повязочка на голове.
0: Никогда,
1: истинная красота.
0: Никогда бы не думал, что я вспомню это.
1: А вот потому что это все вот воспроизводится, это песни помогают. Итак, дорогие радиослушатели, мы напоминаем номер телефона. Плюс 7-928-401-2020. И именно в следующем выходе, если вы первый дозвоните, вы сможете поучаствовать в нашей любимой игре и выиграть приз.
0: Да, звоните, ждем. А пока хорошая музыка на

0: утро, большая страна, пятница на дворе, 7 часов 49 минут, с вами в эфире.
1: Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наша послесловица.
2: Послесловица. Послесловица.
1: Итак, у нас есть телефонный звонок.
0: Так, мы переносимся в наш мостовский район. Василий, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, ребята.
0: Мы рады приветствовать вас, мы рады приветствовать наше предгорье красивых людей в красивом месте. Ну и желаем вам победы сегодня. Конечно, пятница, опять же, будем помогать. И вы знаете, мы сегодня решили взять в качестве устойчивых выражений те слова из песен Зацепина. Да, попробуем так. Так что мы желаем вам удачи.
1: Василий, вы готовы? Вам хорошо нас слышно?
3: Да, конечно.
1: Итак. А я думаю, надо петь или надо просто зачитать?
0: Ну, конечно, мы будем пропевать. Давай, да.
1: А давай тогда ты.
0: Ну, давай, 3-4, и ты начинаешь.
4: Звенит январская вьюга, и ливни хлещут.
3: Упруга.
0: Какая пауза была такая драматическая. Так, Василий, а хотелось что-то другое еще вам допеть?
1: Нет, как можно допеть другое?
3: Хлещет упруга,
0: то, что надо.
1: Так, дальше. Если долго мучиться, что-нибудь...
3: Получится.
1: Ну и в завершении самое сложное.
0: Легендарное.
4: Да. Постой, паровоз, не стучите колеса.
1: Кондуктор.
3: Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Отлично!
0: Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина объявляют Василия победителем. Василий! Мостовский район гордится вами. Да, Кубань гордится вами, потому что вы дозвонились, прорвались по нашему номеру +7 928 401 2020. Мало того, что вам будут особые комплименты выданы на радиостанции Казак ФМ, и у вас есть сейчас возможность поздравить людей, родных и близких.
3: Ну, я хочу поздравить детей своих, значит, с приближающимся летом, с хорошим, хорошей погодой восстанавливается с утра погода, вот, которые живут, значит, недалеко. Вот, пожелать им здоровья, счастья.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, Василий. Звоните нам, пожалуйста, почаще.
0: Ну, а мы отправляемся в рубрику «Ленивые варенички».
1: +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Эх, Люба,
5: братцы! 105,8 FM.

0: студию. Поздравления. Сегодня их зачитывают Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк в утреннем шоу «Алло, село». Итак, у нас Фатима Злодеева пишет. Доброе утро, уважаемый Казак ФМ. Хотим поздравить дорогую, любимую невестку Евгению Злодееву с днем рождения. Из привет прилетел и поздравления из Лазаревского. Желаем здоровья, крепкого счастья, успехов, благополучия, исполнения всех заветных желаний.
1: Пусть всегда сопутствует удача, успехов во всех твоих начинаниях. Оставайся всегда такой же красивой, жизнерадостной, веселой, чтобы муж, дети, внуки радовали всегда тебя. Мы тебя любим, Фатима и Саша. Вот эти аплодисменты.
0: И большущий привет у нас летит от Аллы Завгородней, дорогой подруги Натальи.
1: Доброе утро, Казак ФМ. И вот все те приятные поздравления отправляются. Еще и с пятницы поздравляют.
0: Пятница, это хорошо, да, нам нравится.
1: Следующее поздравление у нас отправляется в поселок Октябрьский Павловского района Лилии Викторовне. Жизненных сил вам, духа. Держитесь, все будет хорошо. От радиостанции личный тоже привет вам туда отправляется. Из Павловского района. Давайте на побережье. У нас же всегда утро не начинается без звонка
0: от Надежды.
1: От Надежды. И тоже она сообщила, что все хорошо в Туапсинском районе. Она наблюдает за всем этим делом. Ему тоже передает привет. Привет, привет и этим замечательным нашим местам. Ну, а мы отправляемся дальше. Пятница — это классное время, когда впереди есть два выходных. Давайте заряжаться энергией вместе. Хорошая музыка на волнах Казак ФМ. Подарки, те самые сообщения, которые мы от вас получаем, тоже заряжают. Поэтому не стесняйтесь, пишите, звоните.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славянский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
4: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно. Годом чего объявили 2026 на полуострове, где на время курортного сезона запретят строительные работы и сколько дней продлятся праздничные выходные у крымчан. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Текущий год официально объявлен в республике годом дворового спорта. Как сообщили в общественной палате региона, главная цель проекта – показать подрастающему поколению важность начала спортивного пути с простых и доступных активностей прямо рядом с домом. Общественники уверены, что такая шаговая доступность значительно упростит вовлечение детей в регулярные тренировки, а тренеры смогут быстрее замечать и развивать спортивный потенциал юных крымчан. В Ялте на время высокого курортного сезона вводится запрет на проведение любых строительных работ. Он начнет действовать с 1 июня, продлится до 30 сентября во всех населенных пунктах муниципального округа. Ограничения не затронут только экстренные аварийно-восстановительные работы, а также возведение важных объектов за счет бюджетных средств. Мера призвана обеспечить комфорт и тишину для многочисленных отдыхающих. Жители Крыма готовятся к большим каникулам. Грядущие выходные на полуострове начнутся уже завтра, продлятся целых 4 дня. Связано это с празднованием сразу двух больших религиозных дат – Курбан-Байрам и Троица, а также Международного дня защиты детей 1 июня. Афиша праздничных дней обещает быть насыщенной. В Симферопольском районе 30 мая откроется уникальный кинологический парк. В Ялте отметят необычный летний Новый год и проведут зеленый марафон. А в Севастополе продолжится исторический фестиваль «Встреча культур» и показы всероссийского кинофорума «Золотой Витязь». На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 18 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 18. В Алуште завтра будет 16 градусов. В Севастополе 18 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас ожидается 22 градуса. Возможен небольшой дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: 8 часов 10 минут в краевой столице, на Кубани. И с вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Андрей, вот мы часто говорим о веселых и заводных песнях, зацепим сегодня в течение всего утра, но ведь у него есть и другая, невероятно трогательная сторона.
0: Да, вот это та самая лирика, которая способна и время остановить, по-моему, и такие мелодии, которые нас переносят в какие-то мечтательные моменты. Я вот с детства любил те самые книги Джека Лондона и какие-то путешествия. Вот про фильм про капитана Немо, помнишь?
1: Да. В этих мелодиях, ты прав, вот там нет ничего лишнего, они простые, но они пронзительные. Он умел говорить о самом главном, о любви, о верности, о мечте, и причем без лишних слов.
0: А еще очень интересно, что вот слова и музыка этих песен композитора Зацепина, они как-то на голоса актеров очень хорошо заходили, потому что вот вспомни там Николая Караченцева, да, с его характерным таким голосом классным.
1: Ну, вообще, на самом деле, очень много. А сколько... я посмотрела там, и София Ротару пела, и Пугачев.
0: Много всех, да? Много. Я думаю, что у нас сегодня есть возможность с нашими слушателями в прямом эфире вспомнить эти песни и попеть. Композитор Зацепин столетие отпраздновал в марте более 120 фильмов с его песнями. И сейчас любимый в нашей стране, да и во всем мире. Давайте вспоминать, давайте в это пятничное утро заряжаться именно этой энергией.
1: И номер телефона плюс 7 928 401 2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: Напишу частушки я и пошлю для казака. Пусть играет и поет, и веселит он весь народ.
2: Реклама на Казак FM.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45. Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.

0: продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
3: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
6: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Наши музыкальные, наши любимые слушатели, вы на волнах лучшего радио «Казак ФМ» и утреннее шоу.
1: Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. Ну что, у нас сегодня такая тема классная. Мы уже поспоминали фильмы.
0: Мы будем продолжать вспоминать сегодня, потому что именно через фильмы, прежде всего, мы знаем Александра Зацепина, того композитора, который в марте отпраздновал свое столетие, бодр, жив, классно выглядит, дарит свое искусство. И у нас в Краснодаре будет сегодня большой концерт в премьере во Дворце искусств Настасова. Мы сегодня тоже в пятничное утро заряжаемся именно этим настроением. И, знаете, у нас есть звонок от Ириши, того слушателя, который тоже каждое утро в нашем МАКС, плюс 7-928-401-2020, обязательно оставляет свое сообщение. Ириша, доброе утро! Здравствуйте!
2: Ну, я выражу сразу Андрея и Юлии. Доброе утро, казаки и казачки.
1: Доброе утро!
0: Доброе утро. Надо сказать, что вы звоните из Москвы, столица нашей...
1: Она сегодня... Не-не-не, она живет в Москве, а сейчас она в Башкирии.
0: В Башкирии, то есть вот такой вот путешественник.
1: Ирочка, а мы чуть-чуть с вами поговорили за эфиром. Расскажите, пожалуйста, сейчас нашим слушателям о вашем любимейшем кинофильме и какие песни у вас Зацепина вызывают эмоции.
2: Ну, естественно, это я за эфиром я уже говорила, да, то, что мой любимый фильм это Александр Зацепин, это вообще такой композитор, ценитель, настоящий ценитель, и которого, я думаю, знают и помнят все. И мой любимый фильм это «Иван Васильевич меняет профессию». Каждый Новый год я не могу вот.
1: Вы слушаете, вы смотрите фильм, а песня, которая вам нравится?
2: Ну, моя самая любимая это «Маруся».
0: А сейчас все слезы льет. Душа ее поет. А еще, вы знаете, я прям сейчас захотел вот этой вот самой заморской, баклажанной.
1: Ага.
0: Да, так позавтракать хочется.
2: Баклажанную.
1: Да. Ирочка, а еще мы знаем, что у вас сегодня день рождения.
0: И мы поздравляем вас от лица радиостанции,
1: от нас, от утренних ведущих.
0: Потому что ваша энергия, она где бы вы ни находились, и в Москве, и в Башкирии, и в других, ну вот долетает сюда, до центра Краснодара, и всегда утром мы рады читать ваши сообщения. Спасибо большое за то, что вы с нами на одной волне. С праздником! С днем
1: рождения!
0: Идем дальше, наши дорогие слушатели. Мы напоминаем, что каждый из вас может прямо сейчас взять и написать, какая мелодия, прежде всего, из любимого кинофильма, если это связано тем более с Александром Зацепиным, с тем композитором, который подарил много песен знаковых, культовых. У вас вызывают эмоции? Да все... Вот пишите просто на наш номер телефона, а лучше звоните.
1: Плюс 7-928-401-2020.
3: Алло, село!
4: Люба, братцы, 89

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

шофар – это древнейший еврейский духовой музыкальный инструмент. Традиция его изготовления сохраняется на протяжении многих веков и среди ремесленников передается от отца к сыну. Шофар выполнен из рога барана или козла, поэтому по форме может быть и коротким с простым изгибом, и длинным и витым. Рог вываривают в кипятке, извлекают внутреннюю часть. Вверху высверливают дырку, в завершение обтачивают и покрывают лаком. В шофар у евреев принято трубить в религиозные праздники. Его звуки должны вызывать раскаяние, чтобы человек мог начать праведную жизнь. Еврейский народ шофар также использовал для подачи военных сигналов и для привлечения внимания к важному сообщению. Способность шофара влиять на человеческую душу связывают с его природным звучанием. Музыкальные инструменты, отлитые из металла, приобретают тот голос, который нужен людям. А звуки рога всегда остаются неизменными, заставляют вспомнить о прошлых событиях, отвлечься от суеты, заглянуть вглубь себя. Шофар — душа еврейского народа.

0: после песни Ирины Аллегровой сказать ту самую легендарную фразу «Первый-первый, я второй». Но мы продолжаем, продолжаем. Сегодня 8 часов 36 минут в Краснодаре. Так, сколько у вас времени? Она слушает в разных часовых поясах. Вы также можете сообщить к нам по номеру. Телефона +7 928 401 2020 с вами.
1: Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
0: И все наши любимые слушатели.
1: Все наши дорогие. У нас был телефонный звонок. От Николая. Это у нас Кавказский район, поселок Морозовский. Он рассказал историю о том, когда он еще был солдатом, проходил военную службу, вот как-то армию, время армии это было.
0: Когда в ту самую рацию говорил «Первый-первый, я второй».
1: Да, именно тогда. Он говорил о том, что им показывали, у них был такой...
0: Передвижной кинотеатр?
1: Кинотехник, да, там кинотеатр был, там сидел кинотехник. И тогда, в то время, у них показывалась картина, благодаря электроду. И когда электрод сгорал, у них оставалась только звуковая дорожка.
0: О,
1: и им показывали как раз-таки этот фильм, откуда и звучала песня про миг между прошлым и будущим. И он говорит, электрод сгорел, а мы говорит, ну музыку-то нам оставь. И говорит, мы сидели с замиранием сердца в зале, в котором была полнейшая темнота. И говорит, я до сих пор помню эти мгновения. И говорит, я не до конца и не полностью помню этот фильм, потому что мы его почти не смотрели. Но мы слышали песни, мы слышали голоса, и это самое, наверное, такое то, что засело в голове Николая. Николай, спасибо большое за историю, про то, как солдаты слушали такие хорошие песни.
0: А я понимаю, что мы еще и в семье тоже общаемся достаточно часто строчками из произведений «Зацепина», и вот это то, что связано, вот, например, «Ты куда, Одиссей? От жены, от детей?» И очень часто мне отвечают, «Да шла бы ты домой, Пенелопа!» Вот такой вот юмор тоже живет в нашей семье. Ну, а вы, наши родные, наши дорогие, тоже возьмите, поковыряйтесь в своей памяти, в своей душе и отправьте нам свои любимые песни. Давай. Если они связаны с творчеством Зацепина, это будет радостнее во много.
1: Давай еще, передадим. А нам Татьяна звонила, Татьяна Николаевна из Лабинска. Передавала привет, очень благодарила нас за сегодняшний эфир, потому что, говорит, очень классные песни у Александра. Ну и она передала большой привет. Она говорит, я пропустила День пограничника, передайте, пожалуйста, привет. Вот, и она передает привет всем пограничникам и нашей радиостанции. Спасибо
0: этим
1: большое.
0: Доблестным ребятам я готов передавать приветы весь день. Тем людям, которые стоят на границах нашей, на священных границах нашей Родины, всегда, всегда готов. Ну, а мы отправляемся дальше. И с одной стороны, то в школе, помнишь, даром преподаватели время со мной тратили. Ну, а вы, наши дорогие слушатели, не даром находитесь здесь, на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Ваши любимые песни, которые вдохновляют вас. Ждем по номеру.
1: +7 928 401 2.

0: Добрым, да, надо просто взять и позвонить сейчас по номеру +7 928 401 2020, и у вас будет возможность забрать сегодня пригласительный на две персоны в одно очень интересное место. Посмотрим,
1: да,
0: кто...
1: Да, принимать звонок сегодня будет Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
0: Так, пока вы набираете, еще раз напоминаю, номер +7 928 401 2020, мы плавно переходим в рубрику...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Итак, мы расскажем вам, куда пойти, что можно будет посмотреть на этих выходных. Значит, у нас... То, что мы говорим сегодня целый день, это будет концерт к юбилею Александра Зацепина в Дворце искусств «Премьера». Это эстрадно-джазовый оркестр будет там выступать, Ильи Филиппова. Это дань уважения народному артисту России, всенародному, любимому композитору, которому в этом году исполнилось 100 лет.
0: Так, я вижу, что звонок у нас есть. Мы переводим его в тональный режим. Вы не отключайтесь. Мы сейчас расскажем, куда еще можно сходить, посмотреть, что можно в Краснодаре, а затем перейдем к... тому самому вопросу, который принесет что-то интересное.
1: Билет.
0: Да, перенесет билет.
1: Итак, 30 мая в Центральном концертном зале пройдет концерт музыки народов мира. Эх, гуляй, станичники! На сцене выступит ансамбль «Казачья душа» и танцевальная группа Государственного академического кубанского казачьего хора. Представим новые, уже известные, полюбившиеся кубанским зрителям казачьи авторские народные песни.
0: Ну и еще одну такую интересную композицию мы бы хотели вам порекомендовать, а еще очень интересный спектакль. Мы же любим интересные гастроли, особенно те, что четверть века собирают аншлаги у себя на родине, особенно танцевальные, и особенно необычные, и особенно «Кармен». И вот 30 мая в 17:00 в Краснодарской филармонии пройдет в рамках проекта «Театральный поезд» к нам едет удивительный хореографический спектакль Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. Он так и будет называться «Кармен». И у нас есть звонок. Мы готовы разыграть пригласительные на две персоны тому человеку, который сейчас дозвонился. Это будет доступно. Доброе утро, здравствуйте. Как зовут вас?
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. О, мы слышим, что вы в дороге находитесь, верно? Как зовут вас?
3: Все правильно, в дороге. Едем на юбилей нашей мамочки, 90-летие отмечать будем.
1: Ух ты.
0: Как зовут вас, добрый человек?
3: Лариса.
0: Лариса, откуда вы?
3: Архипелагиповка.
0: О, побережье с нами. Так, Лариса, смотрите, мы сегодня на протяжении нескольких часов уже рассказываем и радуемся нашему композитору Александру Сергеевичу Зацепину. Это советский российский композитор, автор музыки, культовым фильмам и мультфильмам. И вообще его творчество – это неотъемлемая часть и советской, и российской культуры. Так вот, вопрос в чем? Что он окончил в 1956 году консерваторию в Алма-Ате по классу фортепиано. И вот дипломная работа его тоже связано с балетом. Вот. И первый балет, который он поставил в Алматинском театре оперы и балета, это был, и варианты ответа, «Старик Хоттабыч», «Маленький цветочек», либо
1: «Конек-горбунек».
0: Ну-ка, давайте еще раз. «Старик Хоттабыч», «Маленький цветочек»,
1: «Конек-горбунек».
0: Лариса?
3: «Старик его маленький цветочек».
0: Так, давайте так, сейчас я вам подскажу. Смотрите, Казахстан, Средняя Азия.
3: «Старик вот... Хоттабыч».
0: «Старик Хоттабыч». Мне нравится острота вашего ума, и это приносит вам действительно победу. Дипломная работа, балет, который поставил в Алматинском театре оперы и балета композитор Зацепин, так и назывался «Старик Хоттабыч». Именно этот ответ вам приносит пригласительный на две персоны уже здесь, в Краснодарской филармонии, на спектакль «Кармен». Мы желаем вам классного времяпрепровождения, желаем вам сегодня также...
1: Добраться хорошо.
0: Отметить юбилей
1: 90 лет. И передайте маме наше поздравление.
0: Персональный привет от радиостанции. Договорились? Спасибо. Спасибо за эти эмоции. Ну, я уверен, что вы накопились-то еще поздравления.
1: Поэтому по номеру телефона +7 928 401 2020 ждем вас в ленивых вареничках.
4: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы, 103 FM.

0: становится все горячее и горячее. И с вами также ваши теплые ведущие Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк.
0: Боже мой, сколько сообщений налетело. Мы из региона в регион сейчас будем перемещаться. Так, с чего начнем?
1: Со звонка? Давай со звонка начнем.
0: Отсюда, из Краснодара, мы перемещаемся в Ставропольский край.
1: Город Новоалександровск. Мария.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, золотые вы наши звоночки. Рада вас слышать.
1: Доброе
2: Хочу поздравить своего любимого мужа с Днем Пограничника. Пусть ему будет всегда хорошо, здоровье, мир. Он вчера так хорошо отмечался своими пограничниками. Пришел, слушали концерт Виктории. И говорит номер телефона, а он вот так выпивший говорит, а 2020 номер телефона ваш,
1: да.
2: Последние цифры, говорит, а это у меня когда-то был номер части моей, когда я служил на Дальнем Востоке, было 2020, воинская часть 2020. Вот бы им передать привет моей части, такой хороший, да, такой сидит, улыбается в форме и в трусах.
0: А вы знаете, ведь нас слушают.
2: Я говорю, Ваня, я позвоню завтра в редакцию, пусть возьмутся девчата, как ты красиво сидел. Это дай бог мира всем, здоровья, удачи. Чтоб такое солнышко светило еще людям много-много лет, чтобы люди улыбались, чтобы наконец-то прекратились эти войны. Чтобы мы встречались. Ну, в общем, я вас люблю.
1: Спасибо большое. Мы вас обнимаем, Мария.
0: Да, мы также передаем здесь с помощью нашей радиостанции действительно всем тем пограничникам, которые по всему периметру нашей страны стоят. И на Дальнем Востоке нас там слушают. И в Калининграде, и на севере, и на юге. Ну, а вы тоже вот развернитесь и так улыбнитесь из Новоалександровска и моей родне, которая находится в городе Изобильный, рядышком находится. Любим вас, Ставропольский край. Так, дальше мы переходим к людям, которые сейчас едут на юбилей.
1: Да, вот мы разговаривали с Ларисой, они едут на юбилей мамы, но это семья военных, и они хотят передать поздравления. Праздник. Военные автомобилисты. Вообще-то. И они хотят со своим сослуживцем, военная часть Тула 50, передать поздравления со всеми лучшими, наилучшими пожеланиями. А еще, конечно же, поздравить мужа Андрея и сына Виктора.
0: Крепче за баранку держись, шоферы, военные автомобилисты. Вы также являетесь толпом, опорой, а теми самыми защитниками. Низкий тоже вам поклон.
1: Ну и очень быстро.
0: И, кстати, вот раз вы едете, пользуясь случаем, да, в наши новые регионы, хочется передать тем людям в генетические, которые нас также слушают, и там впрямую мы вещаем на FM-волнах. Спасибо большое, что вы с нами. Так.
1: Ну, слушай. Ты сбил меня, что я хотела сказать. Доброе утро, уважаемые ведущие. Сегодня мы хотим поздравить с 14-летием нашего любимого внука Новикова Максима. Пожелаем ему здоровья, успехов в школе, верных друзей, не бояться трудностей, смело идти вперед, оставаться добрым, честным, порядочным человеком. Мы тебя очень любим. Будь счастлив. С любовью, бабушка Алла, город Краснодар. Бабушка Света, дедушка Саша, город Новороссийск. Алла Новикова нам прислала сообщение.
0: Ура, ура, ура.
1: А мы что? А мы отправляемся в третий час. У нас там уже будет гость очень интересный, поэтому мы приглашаем вас подключаться к нашей видеотрансляции, которую можно будет посмотреть на сайте kazak.fm, а также на трансляции в ВК в нашей группе, да, настоящая раздольная. И пишите свои вопросы нашему гостю по номеру телефона +7 928 401 2020.
3: Ой, да как же поют земляки! Знай наших!
4: Здравствуйте, земляки!
5: Мы ансамбль «Кореница».
4: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно. Годом чего объявили 2026 на полуострове, где на время курортного сезона запретят строительные работы и сколько дней продлятся праздничные выходные у крымчан. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Текущий год официально объявлен в республике годом дворового спорта. Как сообщили в общественной палате региона, главная цель проекта – показать подрастающему поколению важность начала спортивного пути с простых и доступных активностей прямо рядом с домом. Общественники уверены, что такая шаговая доступность значительно упростит вовлечение детей в регулярные тренировки, а тренеры смогут быстрее замечать и развивать спортивный потенциал юных крымчан. В Ялте на время высокого курортного сезона вводится запрет на проведение любых строительных работ. Он начнет действовать с 1 июня, продлится до 30 сентября во всех населенных пунктах муниципального округа. Ограничения не затронут только экстренные аварийно-восстановительные работы, а также возведение важных объектов за счет бюджетных средств. Мера призвана обеспечить комфорт и тишину для многочисленных отдыхающих. Жители Крыма готовятся к большим каникулам. Грядущие выходные на полуострове начнутся уже завтра, продлятся целых 4 дня. Связано это с празднованием сразу двух больших религиозных дат – Курбан-Байрам и Троица, а также Международного дня защиты детей 1 июня. Афиша праздничных дней обещает быть насыщенной. В Симферопольском районе 30 мая откроется уникальный кинологический парк, в Ялте отметят необычный летний Новый год и проведут зеленый марафон, а в Севастополе продолжится исторический фестиваль «Встреча культур» и показы всероссийского кинофорума «Золотой Витязь». На этом все, далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут слабые дожди. В Симферополе завтра до 18 градусов. В Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 18. В Алуште завтра будет 16 градусов. В Севастополе 18 выше нуля. Привет отправляем в село Синокосное Раздольнинского района. У вас ожидается 22 градуса. Возможен небольшой дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ». We'll be right back.

0: Доброе краснодарское утро, 9 часов 9 минут. Все красиво, и время красивое, и повод красивый сказать вам, что сегодня пятница, наши родные. И что в студии сегодня?
1: Сегодня в студии Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
0: На протяжении 3 часов мы уже обсуждаем тему хороших песен, самых лучших песен. И Александр Сергеевич Зацепин, советский и российский композитор, это просто кладезь. Наш талант, который создал и музыку, и песни культовым фильмам, которые знают и любят все поколения.
1: Самое главное, что мы эти песни поем с детства и часто используем их в наших всяких жизненных ситуациях.
0: И в Краснодаре знают и любят этого композитора. Сегодня, в честь столетия композитора Зацепина, у нас
1: пройдет концерт в премьере, и вы знаете, что самое интересное? Что один из солистов сегодня придет к нам в студию. Поэтому мы предлагаем вам присоединяться к нашей видеотрансляции kazakh.fm, а также ВКонтакте. ВКонтакте даже удобнее, потому что вы там же можете написать свои комментарии или же задать вопросы, потому что сегодня в студии будет Роберт Бабаев, российский джазовый певец, композитор, аранжировщик и мультиинструменталист. Представляете это? Он представляет современную ростовскую джазовую сцену. Человек, который знает все о джазе, человек, который работает на сцене много лет, и сегодня расскажет, я думаю, нам очень много интересного.
0: Поэтому ставьте свои реакции обязательно на наш номер телефона +7 928 401 2020, задавайте свои вопросы, а также вопросы можно сделать группу ВКонтакте. Создаем настроение совместно, будьте с нами на одной волне, ждем вас еще и в видеотрансляции.
2: Частушка для казака от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
3: А под казак ФМ ложимся, под него мы встаем. Ой, подружки дорогие, как мы весело живем!
2: Реклама на казак ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: О чем мечтаешь?
10: Вот бы прямо сейчас на море.
9: Так в чем же дело?
10: Ехать далеко и долго.
9: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
11: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
10: А дети?
9: А для детей там есть аниматоры.
11: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас. Открытие 12 июня.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
13: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: Доброе утро. В студии 9 часов 17 минут. Сегодня у нас за окном погода, честно сказать, не очень. Ну, а в студии зато, как всегда, у нас тепло, уютно, позитивно. Сегодня в студии ведущие Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: И гость, который подарит нам, уверен, не только радость от общения, но еще и музыкальную радость, Роберт Бабаев, российский джазовый певец, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист. Роберт, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро. Я приветствую всех слушателей радио «Казак FM». Сегодня, я думаю, будет нас ждет интересная беседа и музыкальные сюрпризы в том числе.
0: Конечно, будет интересная беседа, потому что, мы сегодня с нашими слушателями с самого утра разговариваем о Александре Зацепине. Да, и мы знаем, что будет проходить концерт сегодня, посвященный его столетию, юбилейный концерт. И мы знаем также, что вы будете одним из солистов, которые будут сегодня выступать. Мы бы хотели, Роберт, чтобы вы нам рассказали побольше об этом концерте.
1: Что вообще будет происходить, как он готовился, как сейчас, вот когда некоторое время остается до его начала, какие сейчас ощущения?
2: Да, этот концерт планировался очень давно. Дата была известна заранее, 29 мая, да, это сегодня. К этому концерту, как и другим, но это особенный концерт, конечно, потому что мы имеем дело с творчеством великого композитора Александра Зацепина, имеем дело с культовыми композициями этого композитора, с композициями и песнями, которые знают, я думаю, практически все жителей России и других стран и по всему миру. Сегодня, и что самое интересное,

0: где их не было. И, в принципе, сегодня они будут играться впервые на публике. Аранжировки, как и всегда, у оркестра Ильи Филиппова, это джазовые обработки известнейших композиций. Большая часть — это вокальные произведения, есть пару инструментальных композиций. Для меня, честно говоря, тоже какая-то часть программы будет сюрпризом. Не все я слышал.
1: То есть вы знаете только свою часть, которую вы исполняете, а то, что будут другие делать, вы не знаете.
0: Я знаю свою, я знаю что-то еще, но всего я не знаю.
2: Но сюрпризы для этого и сюрпризы.
0: Я специально это сделал, чтобы
1: насладиться,
0: был такой эффект. Вау, я уверен, что это произойдет сегодня со мной. Так что да, мы сегодня будем ждать всех на концерте вечером.
2: Сегодня будем удивлять, сегодня будем петь.
0: Сегодня будет, да.
2: Роберт, вы абсолютно правы, когда сказали, что эти песни объединяют и всю нашу большую страну, и представителей разных поколений. Потому что вот только что отзвенели звонки в школах последние, да, и вот, наверное, одна из самых популярных песен, которая и звучала, и будет звучать, там, куда уходит детство, да, в какие города. Здесь тоже каждая школа использует ее в своем репертуаре, потому что что-то меняется в жизни, но что-то остается то самое нерушимое. И в семье и в юморе мы также используем, знаем мы, что это зацепим, не знаем, но очень часто фразы из этих самых легендарных песен. А вот есть ли у вас какой-то жизненный девиз, либо фраза, которая вас из творчества зацепина, ну, вдохновляет в данный момент по жизни?
1: Или сопровождает по жизни?
0: Вы знаете, наверное, из всего советского кинематографа фильмы с музыкой Зацепина — это одним из моих самых любимых. Да, это там «Операция И», это «Иван Васильевич меняет профессию». Это настолько ощущается, просмотр этих фильмов ощущается настолько тепло, да, по-домашнему и уютно. Каждый год пересматриваем, там, и я в том числе это все пересматриваю. Музыка...
2: И причем она же разная музыка, да.
0: Абсолютно,
2: начиная от каких-то веселых залихватских песен, да, заканчивая песнями с такой глубокой философией, да, которые, ну вот, до мурашек. И, кстати, я предлагаю прямо сейчас перейти от слов к творчеству, и мы приглашаем еще раз всех наших слушателей перейти в видеотрансляцию. Это можно сделать на нашем сайте
1: kazak.fm, ну а также в видеотрансляции группы ВКонтакте.
2: Мы приглашаем также нашего гостя. А сегодня у нас, напоминаю, Роберт Бабаев, российский джазовый певец, композитор, аранжировщик, в нашу концертную студию. Мы сделаем небольшую паузу на рекламу и вновь вернемся с песней, которую знают все.

0: лет мы спорили с судьбой ради этой встречи с тобой. Наш дорогой слушатель, вы на волне радиостанции Казак-ФМ.
1: И сейчас мы призываем вас подключаться к нашей видеотрансляции, потому что в нашей студии Роберт Бабаев, российский джазовый певец, композитор, аранжировщик. И сейчас он исполнит песню.
0: Легендарную композицию, которая, уверен, до мурашек сейчас заставит наших слушателей вот воплотиться. Есть только миг между прошлым и будущим.

0: мужчине хотелось бы сказать поаплодируем, но мы это и сделаем. Дорогие друзья, в нашей студии находится Роберт Бабаев, российский джазовый певец. И сейчас он исполнил песню «Есть только миг» Александра Зацепина. Ведь сегодня состоится концерт в Дворце искусств «Премьера», где наш Роберт будет солистом.
1: Одним из солистов. Большой концерт сегодня будет. Мы приглашаем всех наших слушателей, всех, кто с нами на одной волне. И если уж мы говорим о тех песнях, которые объединяют всю нашу большую страну, то песни Александра Зацепина, который за свою столетнюю жизнь, и сейчас он здравствует, дай ему небо, здоровье, силы. И это те самые произведения, которые, ну я не побоюсь этого слова, которые являются скрепами. Причем в разных поколениях, каждый возраст, каждый регион, каждая семья, уверен, найдет где-то шутку, а где-то такие слова, как только что мы услышали в песне, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «Жизнь». Да. И мы живем в этом мире, возвращаемся в нашу студию, напоминаем, что можно подключиться к нашей видеотрансляции. Это сделать легко, сайт kazakh.fm, либо группа ВКонтакте. Мы очень рады, что здесь, в центре краевой столицы, здесь, на Кубани, очень часто оказываются ростовчане. Да. И те люди, которые обладают большой музыкальной культурой. Перед тем, как мы пойдем в обсуждение казачьих песен, произведений, все-таки нужно сказать, Роберт, вы являетесь джазовым певцом, композитором, аранжировщиком. Джазовая музыка, она специфична, она интересна, она не такая регламентированная, как, например, ну, вот классическая музыка, да? Вот почему именно вот это направление вас в своей жизни завлекло, потому что вы как выпускник училища, музыкального училища, знаменитого училища в Ростове-на-Дону, ну, могли выбрать и классические направления, но джаз в сердечке.
2: Да, джаз это для меня, в моем случае, это судьба, как говорят. Потому что, попав к моим замечательным педагогам в Ростове-на-Дону, к семье Волковых, самых малых лет в детскую школу искусств, мне просто повезло иметь таких педагогов, которые были в том числе пионерами джазового образования в Ростове и, соответственно, в России. С самых малых лет мы участвовали, мы были в джазовых бендах, мы были в джазовых коллективах. То есть это просто прививалось с помощью преподавателей.
1: А вот здесь вот тоже интересно, когда человек из исполнительского такого мастерства переходит в вокальное. Ведь до поступления в училище, ну, насколько нам известно, у вас не было большого опыта...
0: работы с преподавателями по вокалу.
1: По вокалу в стиле джаза. Да.
2: Вы абсолютно правы. Кстати, интересная информация, не все это об этом знают. Музыкальную школу я окончил как джазовый пианист, джазовый эстрадный пианист.
1: Здесь у вас уже была база, да?
2: Да, это была база, которая сильно мне помогла в вокале до сих пор. Инструментальная база всегда очень полезна и важна. Да, первые уроки по вокалу я начал получать, подготавливаясь к поступлению в училище, то есть это был уже возраст 14, по-моему, лет, или 15, да. Это были мои первые уроки с моим педагогом по вокалу. Но поскольку была огромная практика на базе музыкальной школы, пели мы постоянно, репетиции были регулярно, мы выступали на фестивалях, выступали на конкурсах. Я был уже готов, я знал много материала.
1: То есть даром преподавателей время с вами не тратили?
2: Конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: Все, что они делали не просто так.
2: Конечно, я был активный вокалист. То есть я пел большую часть времени, ну, параллельно я играл на пианино. Поэтому было много практики. За счет этого мне обучение удалось легко. То есть я, может, упущенные какие-то годы наверстал очень быстро.
0: Ну, я, наверное, скажу о том, что все-таки еще и талант играет большую роль.
1: Оказывается, да.
0: Да, ну, играет, конечно. Значит. А скажите, пожалуйста, вот вы пишете песни, но поете вы и на английском, и на русском.
2: Да.
0: Вот. И вот когда вы пишете... Вам легче на русском писать все-таки или на английском? Или
1: ну, потому как, что джазовая музыка, она такая международная. Вот если бы касалось это эстрадная музыка, ну, понятно, да, что мы все россияне, мы все люди, которые выросли на нашей культуре. А здесь вот особенность, потому что вы также являетесь участником международных фестивалей, в том числе и здесь, в Краснодаре, знаменитый фестиваль Gigi Jazz и другие фестивали, которые проходят.
0: Хотя мы знаем, что вы их не очень любите.
2: Почему?
0: Ну, да, где-то была информация о том, что я не люблю участвовать участвовать в конкурсах.
2: В конкурсах я участвовать не люблю. Я уважаю конкурсы, чтобы было сразу понятно. Для меня это просто такой путь соперничества, который, может быть, уже на данном этапе моего творчества, моей творческой жизни уже, наверное, не сильно актуален. Мне больше нравится дарить людям живым эмоции в зрительном зале, да. Поэтому конкурсы хороши, но я люблю концерты.
1: Вот по поводу, опять же, вернемся к фестивалям, потому что фестивали международные, вы являетесь участником, в том числе и здесь, в нашей краевой столице, на Кубани. Вот. А когда джазовый певец, аранжировщик, музыкант в целом, да, пишет какую-то музыку, вот, как он думает все-таки, есть ли особенности русского менталитета для написания международной музыки?
2: Менталитета, влияние абсолютно, оно есть всегда, его не выкинешь. Мы люди, воспитанные на российской и русской литературе. И знаете, да, когда русский человек пишет песню, да, вспоминает какой-нибудь Достоевский и так далее, Толстой и так далее. Поэтому эту нашу базу литературную, эту нашу базу кино, ее никуда не выкинешь. И как раз за счет этого музыка наша, и неважно, она написана на английском языке, допустим, или на русском, или на любом, или на китайском, неважно. Именно вот наш этот фундамент, он дает эту уникальную вот эту вот штуку, которую невозможно объяснить, но это сразу становится интересно. То есть не копировать чужой стиль, допустим, иностранный, а все-таки оставаться самим собой. А язык это же просто, ну, это язык это способ транслирования своих мыслей, да, своих идей. То есть, в принципе, если идея у тебя, то есть твоя личная, она относится к твоей родине, да, к твоей территории, на которой ты находишься, на которой ты вырос, смысл не поменяется от того, на каком ты языке, это мое мнение, на каком языке ты это будешь делать.
1: Тогда тоже такой вопрос. Раз вы уже упомянули в своей речи родину, я посещаю джазовые концерты, в том числе и у нас здесь, фестивали. Вижу и представителей из Ростова-на-Дону, которые используют в своих и конкурсных произведениях, и фестивальных произведениях, как визитные карточки, джазовый материал, который основан на самобытной культуре региона, либо народов, которые, ну, являются участниками этого оркестра. Например, давеча доводилось слышать бенд из Ростова-на-Дону, который использовал и русские народные, и армянские мотивы в начале. Ну, вот, и это тоже на ура воспринималось здесь, на Кубани, потому что и руководитель, он армянин этого бенда был, и все это потом перетекло в залихватскую русскую песню, которая развернулась. Вот, и нужно сказать, что Ростовская область, вообще Ростов-Дон, это тоже территория такой казачьей культуры, самобытная, и там она очень развита, получается. Вы что-то используете из народных произведений? Может быть, из песен, которые вы слышали в детстве от соседей, от людей старшего возраста, для, ну, написания каких-то самобытных песен, которые бы отображали? Вот именно Ростовскую область, Ростов-Дон.
2: Вы знаете, я когда вот учился именно в школе, и у нас был этот коллектив, мои руководители и преподаватели часто делали джазовые современные аранжировки на русские народные песни. «Чулушка золотая».
1: Что же ты жужжишь, да, знаменитая композиция.
2: И много-много других. Всегда интересно поэкспериментировать с фольклором. Это всегда звучит свежо, всегда это звучит необычно, неординарно. Лично про себя сказать. Знаете, наверное, какие-то фразы, которые у меня на подкорке лежат, все-таки, да, я из Ростова, ну, да, вы правильно сказали, это казачий край в том числе. Это всегда из подсознания, знаете, оно выходит. Да.
1: Хочешь не произвольно. Да, думать об этом не хочешь, а оно в тебе есть.
2: Это все равно все это находится внутри, и все это либо на бумаге, либо на пластинке. Это все выливается.
1: Вот видите.
2: Без шансов, без вариантов.
1: С улыбкой продолжаем разговор. Напоминаем нашим слушателям и зрителям, кто у нас в прямом эфире. В гостях у нас Роберт Бабаев, российский джазовый певец, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист. И сейчас будет пауза, в которую вы можете на наш номер телефона в Максе.
0: +7 928 401 2020 написать свои вопросы для нашего гостя. А также вы можете это делать по трансляции

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели. На часах 9 часов 43 минуты. У нас третий эфир нашего шоу «Алло, село». И как всегда, в третьем часе к Юлии Кирюшиной и Андрею Мартынюку приходит гость. И сегодня это...
1: Ростовчане на Кубани! Мы рады сказать доброе утро Роберту Бабаеву, российскому джазовому певцу, композитору, аранжировщику, человек, который уже исполнил тот хит, который у меня в душе. Я в предвкушении следующих песен. Роберт, доброе утро!
2: Доброе утро. Снова всех приветствую.
1: Удалось нам за эфиром проговорить такую тему о подарках и о том, что для нас важно в этом. И на самом деле вот те самые песни, знаете, о чем я подумал, когда вы рассказывали про подарок, платок, о том, чтобы вы с этим платком путешествовали по всему миру, неся нашу культуру, русскую, советскую культуру, о том, что песня — это тот же самый символ, да, который человек... Ну, мы же тоже имеем свойство переезжать из одного региона в другой по работе, по судьбе. Да, по миру путешествовать. И песня, она нам действительно и строить, и жить помогает. А в то же самое время это такая машина, которая переносит нас моментально к нашим родным, близким, к людям. Вот опять же, если мы сейчас говорим о творчестве Зацепина, который за свою столетнюю жизнь написал музыку для легендарных фильмов, а их более 120, еще больше там мультфильмов, еще больше песен, которые созданы для театра, для сцены. Вот какие бы вы еще песни могли сейчас вспомнить, которые в вашей жизни есть и которые также помогают вам настроиться на ту или иную волну?
2: Я обожаю актера Андрея Миронова.
1: Да, да.
2: Он настолько обаятелен, да, особенно в ролях, где он играет, ну, скажем так, злодея, да, какого-то авантюриста. И вот эта песня «Остров невезения» показывает, вот в этой песне, вот на самом деле короткая, достаточно короткий эпизод фильма, да, короткая песня, показывает, насколько он великий артист, великий актер. Там по-актерски и песня, актер спел, актер сыграл бесподобно, актер станцевал бесподобно. И все это... может быть, было невозможно без композиции Зацепина, да, вот, «Остров невезения». И я, у меня вот с Мироновым вот такая у меня ассоциация, и Зацепин, да, и песня. Что-то еще вспомнить, песня Султана, да, я был Султан, я помел трех жен.
1: Вопрос такой, согласны ли вы с этим утверждением?
2: Ну, он же в конце говорит, что был бы холостой. Лично я женат, у меня одна жена, и я думаю, что больше мне не нужно абсолютно.
1: Здесь аплодисменты.
2: Но вот отсылка к восточной культуре была очень интересна, и как это обыграно было. Песни бесподобные. Я хотел сказать о Зацепине важный момент, что он одновременно, да, и прост, и сложен. Прост для понимания, почему так любим многими, да. И сложен, потому что если чуть-чуть копнуть внутрь в материал, там столько всего, столько слоев, вот и джаза, и других стилей, и как это все вот устроено, да, кажется, вот так сразу и не подумаешь. Вот это уникально для композитора, уникальная такая способность.
0: А мне бы хотелось спросить лично про вас.
1: Давай.
0: Вот как вы чувствуете себя на сцене? Ведь вы уже много лет этим занимаетесь. Вот менялось ли как-то состояние перед выходом к зрителям?
2: Да, менялось. Это, ну, когда ты начинаешь выступать, это огромный стресс для любого человека. Некоторые же, я думаю, вы знаете, ну, не могут выйти на сцену. Даже просто вот человек поет, все хорошо, страх сцены, все. То есть, конечно, нервничал, там это все, знаете, живот болит, холодный пот бросает. Потом с практикой... это проходит. Ты становишься уверен в себе, как в артисте, как в исполнителе. Ты материал знаешь уже наизусть, там от зубов отлетает все. Ты понимаешь, что на самом деле зрительный зал это территория любви к тебе, да, и в зале сидят люди, которые настроены к тебе только положительно и позитивно. Страх же возникает из того, что ты думаешь, что тебя там, допустим, осудят, что ты неправильно сделаешь, да. И только от этого. Страх ошибиться. Но когда ты понимаешь, что в зале сидят люди, они-то пришли, ну, они получают удовольствие, они пришли в зал, у них хорошее настроение, то есть, в принципе, им не за что тебя осудить. И ты ничего сделать такого не можешь, чтобы это произошло. Это осознание происходит с практикой, да, проходят годы, и ты уже выходишь в зал как, ну, домой к себе, и тебя ждут, скажем так, близкие тебе люди там. И на сцене, в смысле, ты уверен, то, что происходит у тебя в бенде, ты уверен в группе, ты уверен в музыкантах. И ты уверен в тех людях, которые приходят посмотреть, послушать. Это радует.
1: Вот мне тоже интересен вопрос. Оркестр Ильи Филиппова, который вы неоднократно уже упоминали здесь, mm-hmm. я считаю одним из самых шкодных, прославленных коллективов нашего региона.
2: Мы сошлись здесь. Да,
1: здесь мы сошлись, и вы очень часто с ней выступаете. Ведь музыканты, особенно инструменталисты, те, которые могут и на инструменте что-то сыграть, и в голосе, могут ли, например, на репетиции люди, которые приехали из разных регионов, вот, например, раз и для общей цели, как-то остановить время, и не только голосом, но еще инструментами поговорить. Бывало ли у вас такое, какой-то джазовый джем, когда вы друг с другом разговаривали именно музыкальными фразами из песен?
2: Вы знаете, это же не только на репетиции происходит. Да. Это происходит во время концертов. Это кому-то видно, кому-то нет. Но это хорошо видно тем, кто это делает. Это хорошо видно на сцене, что происходит. Там очень... На сцене, ну, прям своя жизнь. Вот в этот весь момент, когда вот зрители видят это, а на сцене еще второй слой происходит, там еще своя жизнь, свои приколы, свои подколы, свои шутки.
1: За это мы джаз и любим.
2: Да, поэтому эти все фразочки, кто-то сыграет фразу вот в своем соло, а это будет отсылка, понимаете, там, только, допустим, на то, что известно тем, кто на сцене находится.
1: В общем,
2: другие не поймут.
1: Юмор есть.
2: Какой-то, да, какой-то вот внутричок какой-то. Это все есть, это особенно в джазе, и вот в этом оркестре люди все с замечательным чувством юмора и не упустят возможности что-то такое исполнить. Я тоже стараюсь не отставать.
1: А можем ли мы прямо сейчас тоже вас попросить что-нибудь такое исполнить? Потому что мы вот успели услышать песню «Есть только миг между прошлым и будущим». Такая фундаментальная песня. Что будет за вторая композиция и почему именно она?
2: Вторая композиция будет из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Разговор со счастьем.
1: Мы приглашаем нашего гостя в концертную студию. Напоминаем, что у нас Роберт Бабаев сегодня на радиостанции «Казак ФМ», российский джазовый певец, композитор, аранжировщик. И я также хочу сказать нашим и слушателям, и зрителям, ну, стоит ли в пятницу с утра вот просто так лежать на диване либо сидеть? Если можно встать сейчас, чтобы душа так развернулась, да, можно и петь с нами, и танцевать. Уверен, что слова этой композиции знают все. Давайте наслаждаться и этим утром, и этой замечательной композицией Александра Зацепина.

все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа, без тебя как жило.

вдруг как в сказке скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это был

0: дорогие друзья, ну это было великолепно. У нас сегодня в гостях в студии Роберт Бабаев, российский джазовый певец, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист. И сегодня он исполнял здесь, в нашей студии, песню Александра Зацепина. Ведь мы напоминаем о том, что сегодня пройдет концерт, юбилейный концерт, посвященный столетию Александра Зацепина.
1: Все это произойдет также в легендарном месте нашего города. Это дворец искусств премьера Настасова. Приглашаем всех, всех. Уверен, что это будет не просто статическое действие. Уверен, что артисты и солисты дадут возможность нам и встать, и спеть всем залом. И сегодняшнее утро доказало, что, знаете, утро было не напрасным, да, и даже слова этой песни я записал, вот, что ради этой встречи с тобой, наш дорогой слушатель, и ради этой встречи с тобой, наш дорогой гость, мы, ну, вот, можем пройти через все и рано-рано проснуться, и включить радиоприемник, и проделать те сотни километров, которые разделяют Краснодар и Ростов-на-Дону. Буквально 30 секунд остается у нас до окончания эфира, и каждый гость, который здесь у нас оказывается, Роберт, он заряжает своей энергией, своим видением слушателей разных регионов, чтобы вы сегодня этим утром сказали всем, кто с нами на одной волне, для того, чтобы они почувствовали эту самую радость, это самое счастье.
2: Друзья, несмотря на погодные условия, я вам желаю сохранять бодрость духа, отличное настроение, и чтобы ничего вас сегодня не расстроило. Если вы собираетесь прийти на концерт, приходите. Если вы сегодня не сможете, программа Александра Зацепина повторится 15 ноября.
1: Так.
2: Вот такой вот анонс еще сделаю. Вам всем всего самого доброго, самого наилучшего. Я был рад быть в этой студии. Такую беседу иметь.
1: Спасибо, Роберт большое. Бабаев, у на казаке.
0: Да, спасибо большое. Нам тоже было очень приятно, что вы к нам приехали. Но мы что хотим сказать? Пятница. Оставайтесь здесь, дальше вас встречают наши дневные ведущие, а мы прощаемся до понедельника.
1: Пока-пока всем.
0: Пока-пока.
2: До свидания.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай на

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как поддержит агростартап участников специальной военной операции в Севастополе, откуда в Симферополь запустили беспересадочные вагоны и сколько вожатых объединит окружной фестиваль. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 4 миллиона рублей выделили в Севастополе на гранты участникам специальной военной операции, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Финансовая поддержка станет частью комплексной программы вовлечения ветеранов в агропромышленный комплекс региона. Проект успешно реализуется городским департаментом сельского хозяйства совместно с Центром сельхозкомпетенции и Фондом защитники Отечества. Для бойцов организуют регулярные экскурсии на передовые предприятия отрасли. К слову, первые успехи уже есть. Супруга одного из ветеранов получила грант в размере более 3 миллионов рублей на выращивание малины в поселке Сахарная Головка и ждет уже первый урожай этой осенью. Из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. Составы будут курсировать через день. Из Белгорода до Курска вагоны будут следовать в составе поезда номер 404. Далее до Крымского полуострова их прицепят к поездам, идущим из Москвы или Смоленска. На участке от Брянска до Симферополя поезда также будут ходить через день. Это позволит значительно улучшить транспортную доступность курортного региона в разгар летнего сезона. Представитель Крымского отделения российских студенческих отрядов Леля Богдан выиграла грант в размере 500 тысяч рублей на проведение окружного фестиваля вожатского мастерства «Южный дружный». Проект стал победителем на Всероссийском образовательном форуме в Бердянске. Окружной фестиваль состоится 10 октября в Симферополе и объединит 180 активных участников из регионов Южного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Молодых специалистов ждут интенсивные тренинги, мастер-классы и профессиональные конкурсы. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Симферополе до 17 градусов, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет 18 градусов. В Алуште будет плюс 16, в Севастополе 18 и переменная облачность. Привет отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас ожидается до 18 градусов и возможен слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак ФМ.
4: Частушка для казака от Любови Резник из хутора Водного.
5: Светит месяц, луна, не пойду домой одна. Дайте провожатого, да только не женатого.
4: Реклама на Казак ФМ.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
2: «Ой, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ. Казак-ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как поддержит агростартап участников специальной военной операции в Севастополе, откуда в Симферополь запустили беспересадочные вагоны и сколько вожатых объединит окружной фестиваль. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 4 миллиона рублей выделили в Севастополе на гранты участникам специальной военной операции, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Финансовая поддержка станет частью комплексной программы вовлечения ветеранов в агропромышленный комплекс региона. Проект успешно реализуется городским департаментом сельского хозяйства совместно с Центром сельхозкомпетенции и Фондом защитники Отечества. Для бойцов организуют регулярные экскурсии на передовые предприятия отрасли. К слову, первые успехи уже есть. Супруга одного из ветеранов получила грант в размере более 3 миллионов рублей на выращивание малины в поселке Сахарная Головка и ждет уже первый урожай этой осенью. Из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. Составы будут курсировать через день. Из Белгорода до Курска вагоны будут следовать в составе поезда номер 404. Далее до Крымского полуострова их прицепят к поездам, идущим из Москвы или Смоленска. На участке от Брянска до Симферополя поезда также будут ходить через день. Это позволит значительно улучшить транспортную доступность курортного региона в разгар летнего сезона. Представитель Крымского отделения российских студенческих отрядов Леля Богдан выиграла грант в размере 500 тысяч рублей на проведение окружного фестиваля вожатского мастерства «Южный дружный». Проект стал победителем на Всероссийском образовательном форуме в Бердянске. Окружной фестиваль состоится 10 октября в Симферополе и объединит 180 активных участников из регионов Южного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Молодых специалистов ждут интенсивные тренинги, мастер-классы и профессиональные конкурсы. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Симферополе до 17 градусов, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет 18 градусов. В Алуште будет плюс 16, в Севастополе 18 и переменная облачность. Привет отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас ожидается до 18 градусов и, возможен слабый дождь. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ». We'll be right back.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Баба

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молоком.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем человеку читать?
3: О, Нина, это одно из важнейших умений человека. Всю важную информацию мы храним в письменном виде. От вывесок магазинов и маршрутов автобусов до серьезных научных трудов. И все их нужно уметь читать.
0: Названия магазинов и я уже умею читать. А зачем читать книги?
3: Ну как же, дочь, ты же любишь слушать, когда я читаю тебе книги?
0: Да, особенно сказки и всякие приключения.
3: Чтение книг — это очень увлекательно. Прежде всего потому, что развивает воображение. Именно поэтому родители начинают читать книги детям с самого раннего возраста. Когда мы читаем, то оказываемся в мире, который создал автор, и наше воображение рисует его по описанию в тексте. Так развивается образное мышление. Оно очень поможет в жизни, ведь многие профессии, особенно творческие, требуют нестандартного подхода.
0: А еще мне нравятся книги про древний мир.
3: И это тоже здорово. Книги могут рассказать о прошлом и настоящем, об истории других стран и культуре разных народов. В общем, читать стоит, чтобы узнать много интересного об окружающем мире. А еще чтение книг повышает грамотность.
0: Это как?
3: Во время чтения включается зрительная память. Мы запоминаем, как выглядят слова, а потом по инерции пишем их правильно. Кроме того, в книгах много слов и оборотов речи, которые редко звучат в нашем общении. И чем больше их будет в речи человека, тем понятнее он будет выражать свои мысли. Знаешь, как мы с мамой радуемся, когда ты к месту употребляешь какие-то редкие словечки, которые мы с тобой прочитали в книжке.
0: Это потому что я стремительно учусь, папочка.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит: «Где ты шлялся, скотина?» Муж говорит: «Пробка». Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
2: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Я сегодня не пьян, просто чуточку весел. Я смеялся до слез, хоть на сердце метель. На душе моей лед, на душе моей осень, и бессонная ночь постелила постель.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, как поддержит агростартап участников специальной военной операции в Севастополе, откуда в Симферополь запустили беспересадочные вагоны и сколько вожатых объединит окружной фестиваль. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 4 миллиона рублей выделили в Севастополе на гранты участникам специальной военной операции, которые желают развивать собственное сельскохозяйственное производство. Финансовая поддержка станет частью комплексной программы вовлечения ветеранов в агропромышленный комплекс региона. Проект успешно реализуется городским департаментом сельского хозяйства совместно с Центром сельхозкомпетенции и Фондом защитники Отечества. Для бойцов организуют регулярные экскурсии на передовые предприятия отрасли. К слову, первые успехи уже есть. Супруга одного из ветеранов получила грант в размере более 3 миллионов рублей на выращивание малины в поселке Сахарная Головка и ждет уже первый урожай этой осенью. Из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправились вагоны беспересадочного сообщения. Составы будут курсировать через день. Из Белгорода до Курска вагоны будут следовать в составе поезда номер 404. Далее до Крымского полуострова их прицепят к поездам, идущим из Москвы или Смоленска. На участке от Брянска до Симферополя поезда также будут ходить через день. Это позволит значительно улучшить транспортную доступность курортного региона в разгар летнего сезона. Представитель Крымского отделения российских студенческих отрядов Леля Богдан выиграла грант в размере 500 тысяч рублей на проведение окружного фестиваля вожатского мастерства «Южный дружный». Проект стал победителем на Всероссийском образовательном форуме в Бердянске. Окружной фестиваль состоится 10 октября в Симферополе и объединит 180 активных участников из регионов Южного федерального округа, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Молодых специалистов ждут интенсивные тренинги, мастер-классы и профессиональные конкурсы. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Симферополе до 17 градусов, в Феодосии, Керчи воздух прогреется до плюс 20. В Евпатории столько же, но без осадков. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет 18 градусов. В Алуште будет плюс 16, в Севастополе 18 и переменная облачность. Привет отправляется в село Куйбышево Бахчисарайского района. У вас ожидается до 18 градусов и, возможен слабый дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Да, друзья, с этой минуты можно заказывать песни, поздравлять, передавать приветы и просто приветствовать тех, кто сегодня, может быть, нуждается в этом самом привете. 8-928-401-2020. Наши цифры, набирайте их, дозванивайтесь, рассказывайте, кого и чем вы поздравляете, либо приветствуете. К этим же цифрам подключен наш Макс. Вот на него можно писать и отправлять свои сообщения в режиме онлайн. Меня зовут Алексей Орлов, приветствую вас с пятницей, поздравляю. Ну и, конечно же, поздравляю всех военных автомобилистов нашей страны, ваш праздник, всех ветеранов таможенной службы нашей страны, тоже ваш профессиональный праздник. И еще сварщики сегодня тоже отмечают свой профессиональный праздник. В общем, поздравляйте родных и близких, ну и, конечно, не забываем про дни рождения, это обязательно. Поселок Зарождение, Динского района у нас на связи. Надежда, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день.
0: Слушаем вас.
1: Мы хотим от коллектива детского садика поздравить нашу заведующую. Сердечный, добрый, вежливый, отзывчивый. Славная наша Александра Дмитриевна. Поздравляем всем коллективом вас с днем рождения. Счастья, здоровья, мира и всего самого наилучшего.
0: Душевно, хорошо, тепло получилось. И вот так вот коллективно, дорогая Александра Дмитриевна, ну, хочется, во-первых, присоединиться ко всем добрым пожеланиям, которые, я уверен, уже сегодня с самого утра летят в ваш адрес. От коллектива нашей радиостанции желаем, чтобы каждый момент вашей трудовой, вашей личной жизни был наполнен радостью, счастьем, успехами, безусловно. Желаю, чтобы все ваши мечты, планы сбывались. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции от общения с детками, от общения с коллегами. Пусть вас также любят, лелеют. И вот эти вот детские глаза, детские слова благодарности, ну, это дорогого стоит. Замечательная у вас профессия, сложная, но такая нужная. Дай вам Бог всего самого хорошего. И, конечно же, «Золотое кольцо» вот с песней «Хорошо на свете жить». Тут не только Надежда Кадышева, но еще и детский хор подхватил в этой песне.

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, 2-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Мареночки!
4: А, друзья, напомню, что помимо сообщений, точнее, помимо звонков, вы также можете отправить свое сообщение. Макс, я сказал, на всякий случай напомню, 8-928-401-2020, но помимо него есть еще электронная почта вареник@kazak.fm, и при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление в программу по заявкам. вареник@kazak.fm и наш сайт kazak.fm. Запишите, запомните, все достаточно просто, пользуйтесь. Поселок Октябрьский, Красноармейский район, на связи Нелли, здравствуйте, добрый день вам.
5: Добрый день.
4: Слушаем, кого поздравляете?
5: Я хотела передать своей маме привет, Раисе Михайловне, пожелать всего самого лучшего ей, здоровья. Спасибо ей за все, что она сделала в нашей жизни. Она любит ваше радио. Постоянно слушает. Ну,
4: ты решил
5: позвонить.
4: Все правильно. Раиса Михайловна, оставайтесь всегда на нашей волне, потому что все самое интересное и самое любимое звучит только в эфире радиостанции «Казак-ФМ». Вам хотим пожелать приятного дня, замечательного настроения. Пусть родные и близкие всегда будут рядышком. И почаще дозваниваются в эфир для того, чтобы сказать слова любви любимой мамочке.
5: Спасибо

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Город Севастополь у нас на связи. Вера Владимировна, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио ФМ, любимого нашего радио. Привет вам из нашего славного города-героя,
1: да,
2: Севастополя.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Сегодня день рождения заслуженного ветерана энергии.
1: Так, Вера Владимировна. Вера Владимировна, вы с нами?
2: Жизнь она проработала в энергетике. Закончила трудовую деятельность мастером подстанции 220 киловольт в городе Героя Севастополя. Замечательная труженица, ветеран, мама, бабушка, прабабушка, верный друг, наставник молодежи. Все самые лучшие качества у Антонины Ивановны. Золотое сердце, умелые руки, светлый ум. Уважаемая Антонина Ивановна, мы все ветераны, желаем вам здоровья.

Дай вам Бог долголетия, крепчайшего здоровья, всего-всего, чего можно пожелать красивой, уважаемой женщине. Ваша любимая песня «Вечер на рейде» с удовольствием послушаю вместе с вами. Ну, а исполнит ее Пелагея.

0: заявки на Казак-ФМ.
1: А мы продолжаем дневную программу по заявкам. 8-928-401-2020. Это и номер телефона прямого эфира. К этим же цифрам подключен наш Макс для ваших сообщений. Пишите, звоните. Дозвонившиеся могут еще и песню заказать. Ту, которую хотят слышать. Следующий звонок у нас из Кущевска. Раздался. Александр, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Александр Алексеевич. Я в 1974 год. И хочу поздравить сослуживцев этим праздником. День автомобилиста.
1: День военного автомобилиста, да.
2: Да, хотел бы заказать. И командира
1: Комарова и Патеева. Ох, как связь-то у нас все-таки шалит, а, Александр Алексеевич? Ну, давайте я тогда передам от вас привет. Ну, да, не знаю, все. Вот один звонок хорошо, другой звонок все время прерывается. Александр Алексеевич поздравляет всех и себя, и своих сослуживцев с днем военного автомобилиста. Прослужил именно военным автомобилистам и говорит, что созваниваемся, поддерживаем связь со своими друзьями, сослуживцами. И вот сегодня он хотел их всех поприветствовать, поздравить и, конечно же, подарить песню. Олег Газманов, «Путь, дорожка фронтовая». Александр, я вас поздравляю в вашем лице всех, конечно же, кто служил, кто служит военным автомобилистам, да, можно так сказать, вооруженных силах нашей страны. С праздником!

0: Казак FM.
1: Друзья, еще раз хочется к вам обратиться. Если вдруг, ну, связь шалит, если вдруг оборвался звоночек, пожалуйста, забегайте в Макс. Лучше напишите еще раз, поздравьте, передайте привет. Я все это зачитаю. Все понимаем, всякое бывает, но есть у нас координаты для ваших сообщений. Их несколько, поэтому пользуйтесь. Либо Макс, если вам удобно, либо электронная почта, либо на нашем сайте есть специальная форма для сообщений в программу «Вареночки». В общем, обязательно продублируйте. Хочется, чтобы все именинники или те, кто ждет вашего привета, обязательно его дождались. Из Геогинской у нас следующий звонок раздался. Иван, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте,
1: Алексей.
2: Слушаем
1: вас.
2: Да. Когда было дочь день рождения, была я ей.
1: Так.
2: Она же у нее пограничница у меня.
1: А, двойной праздник.
2: Да, да, да, у нее родилась на пограничнице, да. Счастья и здоровья, доченьки. Чтоб она росла большая, как папка. Уже папка выше, уже, по-моему, уже.
1: Так, а зовут-то как дочурку?
2: Надежда Ивановна. Родакова Надежда Ивановна.
1: Ну, поприветствуем, конечно же, и от коллектива нашей радиостанции. Дорогая Надежда Ивановна. Надежда. Растите, а оставайтесь всегда красивой, зажигательной, любимой доченькой. Ну, что-нибудь такое нежное, красивое от папы для дочери. Иван обозначил с удовольствием. Подобрал эту песню, с удовольствием с вами ее послушаю вместе. Коллектив называется «Мужик из Сибири», да. Песня «Доченька». А я хочу вам напомнить, друзья, что в ближайшее воскресенье мы с вами все православные будут отмечать Троицу, с чем я вас и поздравляю с наступающим большим, светлым праздником, с Троицей. И еще в воскресенье в 20 часов в проекте «Разговор за жизнь» поговорим про очень актуальную тему на сегодняшний день. Вот в преддверии уже календарного лета многие ребятишки, наши дети с вами, хотят подработать в период долгих летних каникул. Вот как это сделать? Куда устроиться? Как правильно оформить трудовой договор? Ну, в общем, все такие жизненные нюансы мы обсудим с моим гостем. Если у вас есть вопросы, как всегда, я приглашаю присоединиться, стать моим соведущими. В наш Макс отправляйте их 8-928-401-2020. Любой вопрос, который вам интересен, ну, на тему трудоустройства подростков в период летних каникул, вы можете адресовать моему гостю. Ну, а он с удовольствием, я даже не сомневаюсь, с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Ну, еще раз напомню, услышимся в воскресенье в 20 часов и поговорим на эту тему. Ну, а прямо сейчас «Доченька, мужик из Сибири».

0: благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию «Одна минута на добро». В сутках 1440 минут. Только задумайтесь, что всего лишь одна ваша минута может помочь ребенку. В преддверии Дня защиты детей благотворительный фонд «Край добра» проводит акцию по сбору средств нуждающимся детям. Именно твоя минута добра может спасти чью-то жизнь. Вы можете узнать о детях, которым нужна поддержка, и тут же помочь на сайте фонда крайдобра.ру.
1: Вареночки! Вареночки!
2: Мы продолжаем. Друзья, есть время еще и дозвониться и отправить свое сообщение. Быстро напоминаю наши цифры 8-928-401-2020. И телефон прямого эфира, и к этим же цифрам подключен наш Макс из Тихорецка. На звонок, Елена, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем вас.
3: Я хотела бы передать привет всем жителям Краснодарского края, всем гостям Краснодарского края, всем жителям города Тихорецка в частности, потому что из города Тихорецка просто закончилась наконец-то тяжелая рабочая неделя. Желаю всем счастья, любви, добра и удачи.
2: А у вас уже закончилось или сегодня закончится?
3: Сегодня закончилось.
2: Ну да, я думал, может, это я только работаю. Вам хорошего настроения, такого же замечательного. Марина Журавлева, «Белая черемуха» по вашей просьбе появится в нашем эфире. Конечно же, хороших выходных вам, но в компании с «Казак ФМ», потому что выходные у нас не менее интересны, чем и в будни. От Игоря Фисько из Апшеронска сегодня хочу поздравить Сергея Найденова. Дядь Сереж, с днем рождения. Хочется пожелать тебе той самой внутренней теплоты, которой ты так щедро делишься с окружающими. Пусть в душе будет уютно и спокойно, как в родном доме. Желаю простого человеческого счастья, чтобы утром просыпаться с легким сердцем, а вечером засыпать с улыбкой. Пусть рядом будут только те, кто действительно дорог и кто чувствует тебя с полуслова. Цени каждое мгновение, ведь самое важное — это не план на будущее, а то, что происходит здесь и сейчас с близкими людьми, особенно сына Артема. Тёмку, спасибо тебе за то, что ты есть искренний, надежный и настоящий. С днем рождения. Поздравляем вас, уважаемый Сергей, и от коллектива нашей радиостанции. Добрый день, поздравьте с днем рождения замечательного человека с добрым сердцем, чуткого руководителя детсада 25 поселка Зарождение. Ой, молодцы, еще и сообщение отправили. Шулякову Александру Дмитриевну, счастья, здоровья, мира, успехов, нелегкой, но любимой работе. С уважением, коллектив детсада. Да-да-да, поздравляем еще раз, Александра Дмитриевна, приветствуем. Давайте еще одно сообщение, их очень много, но все зачитаю, не волнуйтесь. Добрый день, Казак ФМ. Поздравьте, пожалуйста, моего кума Степаненко Николая, станет с Воронежской, с юбилеем. Ему сегодня 55 лет. Хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, исполнения всех желаний. Пусть все мечты сбудутся. Семья Сушковых и Бочаровых подписались под сообщением. Спасибо за такую прекрасную передачу. Благодарю. Вас, уважаемый Николай, приветствуем от коллектива нашей радиостанции. С днем рождения, с юбилеем.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, еще один звонок успеваю принять в дневной программе по заявкам. Он раздался из Троицкой. Елена, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Лешенька.
1: Слушаю вас.
2: Я хочу поздравить сегодня поднять Наталью Алексеевну с днем рождения. Пожелать ей здоровья крепкого, удачи, благополучия. Всего хорошего. Все, что она задумала, что все в ней сбылось. Чтобы было, ей за это ничего не было.
1: Елена, я правильно услышал? Наталья Алексеевна именинница, да?
2: Да, Наталья Алексеевна. Поздняк Наталья Алексеевна.
1: Вот, хорошо. От души присоединяюсь. Наталья Алексеевна, и от коллектива «Казак-ФМ» принимайте добрые, теплые поздравления. Пусть все самые сокровенные мечты обязательно исполнятся. Пусть все цели будут достигнуты. Оставайтесь всегда в гармонии с собой. Всего самого доброго, самого красивого вам хочется пожелать. Ну и, конечно же, все цветы от Николая Баскова и от всех. Для вас в этот день, сразу после песни, друзья, исключительно под ваше сообщение будет выход, поэтому дописывайте.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Итак, к вашим сообщениям перехожу под занавес программы по заявкам. Здравствуйте, добрые люди. Поздравьте в передаче мою мамулечку Махову Веру Ивановну из Тихорецка. Она потомственная казачка. А Марненко... Федорченко родом с Батуринска, ей сегодня 70 лет. Поздравляет вся семья, сын Виталий, дочки Елена и Анна, родные, и всего желают самого хорошего. Мама слушает, подпевает вместе с Казак-ФМ. Благодарю, Виталий. Так, дорогая Вера Ивановна, приветствуем вас, поздравляем от коллектива Казак-ФМ. Дай вам Бог всего самого хорошего, сил, твердости духа, бодрости, и пусть родные и близкие всегда-всегда будут рядышком, окружают заботой и вниманием. Я уверен, что так и есть. Сегодня свой профессиональный праздник, День сварщика, отмечает Титенко Николай Васильевич. Дорогой наш, от всей семьи поздравляем тебя. Это праздник, отличный повод выразить тебе нашу гордость и благодарность за твой нелегкий труд и мастерство. Ты настоящий мастер своего дела, который вкладывает душу в каждую сварку, создавая прочные, надежные конструкции. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов. Жена Людмила, дочь Татьяна, сыновья Максим и Николай с семьями и все многочисленные друзья с любовью подписались под этим сообщением. Поздравления для бабушки завтра. Фоменко по... Параска Ивановна отметит свой день рождения. Поздравляем с юбилеем, с 80-летием. Бабуля, вам 80. Мы от души желаем вам долгих лет и, главное, здоровья и хорошего самочувствия. Пусть ничто вас не тревожит. Пусть на душе будет спокойно и легко. Знайте, у вас есть ваши близкие и родные. Мы вас очень любим и всегда рядом. Поздравляем с днем рождения. Крепко целуем и обнимаем. Параска Ивановна, с наступающим днем рождения. Поздравляем от всей души и от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего, с красивым юбилеем. Здравствуй, казачок, поздравляем с днем рождения Бугаеву Любовь Егоровну из села Вольное Успенского района. Желаем здоровья, всех земных благ. В общем, жить, не тужить, от дочери и внуков. Любовь Егоровна, приветствуем вас, добрый день, поздравляем малую Галину Филипповну с днем рождения. Здоровья и долгих лет жизни от семьи Рубцовых. Галина Филипповна, пообещайте все исполнить. Здорово, Дневали, с днем военного автомобилиста. Поздравления из города Зеленокумск, Ставропольского края. И привет Цыганенко Александру из станицы Северской Краснодарского края. Это от Юрия. Приветствуем вас. Уважаемый Алексей, поздравьте, пожалуйста, нашего любимого внука Новикова Максима с 14-летием. Здоровья, успехов в учебе, верных друзей. Не бояться преодолевать трудности, оставаться добрым, честным, заботливым. Мы тебя очень сильно любим. Будь здоровым и счастливым. Бабушка Алла, город Краснодар. Бабушка Света, дедушка Саша, город Новороссийск. Максим, прекрасные пожелания. И также от коллектива Казак-ФМ поздравляем с днем рождения. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую заловку, кумочку Сайно Тамару Петровну с днем рождения из города Лабинск. Здоровья, удачи, благополучия, исполнения всех заветных желаний от кумы Натальи. Это сообщение. Здравствуйте, поздравляем. Здравствуйте, хотим поздравить нашу мамочку вузскую Нину Васильевну с днем рождения, пожелать здоровья, счастья, благополучия. Спасибо, мамочка, за твои золотые сердце и руки. Очень тебя любим, твоя семья. Спасибо, да, поздравляем вас от всей души. Здравствуй, дорогой любимый казачок, хотим поздравить нашу выпускницу детсада Ильину Тасю, дорогая, ты вступаешь в новый этап жизни под названием «Школа». Желаем тебе крепкого здоровья, удачи, успехов, верных друзей, всегда хорошего настроения. Наш цветочек, будь счастлива. Мама, сестра, бабушка, семья Ильиных, Ивановых и твой папа с любовью. Прям из-за ленточки. Поздравляем. Добрый день, Алексей. Сегодня хочу поздравить кума Долгушина Евгения Викторовича с днем рождения. Пожелать ему крепкого здоровья, успехов в работе, счастья в личной жизни. Всего самого наилучшего. От кумы Костючки это сообщение прилетело. Ну все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Хорошего дня, хорошего настроения. Вечерние варенички с 20 часов вновь в эфире. Пока, оставайтесь на нашей волне.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая бесплатная услуга помогает молодым родителям Севастополя, сколько пляжей откроют в Ялте к началу лета и где наградили лучших мастеров авторских сувениров полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 21 семья в Севастополе воспользовалась бесплатной услугой «Социальная няня» с начала года. Меру поддержки запустили в рамках национального проекта «Семья» для помощи молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают детей до 3 лет. Специалист может безвозмездно присматривать за малышом до 3 часов дважды в неделю на дому или в социальном учреждении. В обязанности няни входит не только уход, кормление и сон, она также поиграет с малышом. На всех 70 пляжах Ялты полным ходом идут последние приготовления к официальному старту летнего сезона. Он намечен на 1 июня. На прибрежных зонах сейчас активно монтируют теневые навесы, раздевалки, устанавливают зонтики и лежаки. Все официальные пляжи полностью укомплектованы необходимым инвентарем, а водолазы уже завершили тщательное обследование дна акватории. Подготовка к приему отдыхающих началась еще в начале года. Операторы обучили спасателей и заключили договоры на производственный контроль. В Крыму подвели итоги второго ежегодного конкурса «Крымские сувениры». В этом году организаторы получили 86 заявок от 47 мастеров со всего полуострова, которые соревновались в 7 различных номинациях. Награждение лучших авторов дизайнерской одежды, посуды, игрушек и местных деликатесов состоялось в рамках масштабной выставки-ярмарки в курортном парке города Саки. Как подчеркивают организаторы, конкурс дает возможность сохранить и передать уникальное культурное наследие будущим поколениям. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе завтра до 16 градусов. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18. В Алуште завтра будет 17 градусов. Также ожидается слабый дождь. В Севастополе плюс 16. Переменная облачность. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Оползневое под Ялтой. У вас ожидается 18 выше нуля и возможен дождь. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
1: А если любишь ты писать и частушки сочинять, отправляй скорее строчки, будем вместе танцевать. Ох ты!
0: Оп, реклама оп. На Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 2.

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дурная.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лимба. Музыкальный инструмент, который славят буряты. Это тип поперечной флейты. Ее делают из разных материалов, но чаще всего из тростника с деревянной пробкой на верхнем конце. Флейту обвязывают нитками, и кажется, что она вся в черных или красных кольцах. Для игры на инструменте необходимо использовать специальную технику дыхания, которая называется круговым или закрытым дыханием. У мастера игры то надуваются, то сдуваются щеки. В этом и есть суть техники – удержать воздух за щеками и использование его для вдоха. Этот уникальный способ игры на флейте попал в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Лимба – это один из самых древних музыкальных инструментов степных кочевников. Как говорят буряты, она рождена самой природой. Она ее часть, она первый учитель человека. Журчание ручья, трели птиц, крики диких животных рождает лимба. А еще она пробуждает любовь. По легенде, воину звук ветра на тростниковом поле напомнил голос его возлюбленной. Срезав один стебель, он сделал первую лимбу. Как и много веков назад, сегодня она расскажет о самом сокровенном – о связи с природой и о том, что невозможно выразить словами. Звучит лимба, поет душа бурятского народа.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, меня вот эти вот гостиницы, отели прямо удивляют. Ну, приезжаешь порой, смотришь, а там, значит, фен из розетки не вынимается, вешалки из шкафа не вытаскиваются, пульт от кондиционера прикручен к тумбочке. Наивные люди, неужели они думают, что я езжу в отпуск без отвертки?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые

0: Будем в гостях то у вас, то у тебя. Так шутят наши соседи белорусы. На Кубань первые представители этого славянского народа переселялись с казаками на рубеже 18 и 19 веков. Сегодня их так много, что в Краснодарском крае есть даже национально-культурная автономия «Белорусы-Кубани». Белорусы – они одни из самых миролюбивых соседей. Когда русский кулаками машет, белорус еще раз попробует договориться. Кроме невозмутимого спокойствия, узнать белоруса можно еще и по несильному акценту. И если в разговоре с соседом вы слышите «утюг», «дзядька», «женщина», «ногу» или «ваду», перед вами точно белорус. На майские праздники, когда все едут на природу, белорусы не бездельничают, а сажают картошку. И все от упорства и трудолюбия. Это свое упорство они проявляют и в гостеприимстве, законы которого не менялись тысячелетиями. Белорусы точно знали, когда надо идти в гости. В семье рождался ребенок, в ответке шли на третий день. Кто-то попрощался с жизнью, все жители деревни бросали работу, шли на поминки. Также собирались на свадьбу и на строительство нового дома. А когда был выложен первый венец, хозяйка обязательно накрывала стол. Отказаться от угощения у соседа-белоруса практически невозможно. Хозяйке важно принудить вас кушать, чтобы потом разочарованные гости не сказали, всего было вдоволь, и пить, и есть, но без примуса. То есть кормить кормили, но не заставляли. Кстати, вы можете зайти на огонек к белорусам в любое время, но сами они без приглашения и с пустыми руками никогда не придут. А все потому, что понимают, одной семье нелегко приготовить еду для большого застолья. Так что знайте, ваш сосед-белорус ни за что не обидится, если к нему на посиделке вы захватите с собой какие-то холодные закуски, хлеб или даже мясные блюда, которые можно сразу поставить на стол. В свою очередь, хозяева постараются накормить вас самым вкусным, что у них есть. А потом вас еще и будут долго уговаривать остаться и даже переночевать, но не стоит наглеть. В лицо вам белорус никогда не скажет, что вы засиделись, но потом долго будет помнить, как бесстыдного гостя, которого и шкварками из дома не вытянуть.
1: Добрые соседи. Когда душа поет.
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая бесплатная услуга помогает молодым родителям Севастополя, сколько пляжей откроют в Ялте к началу лета и где наградили лучших мастеров авторских сувениров полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 21 семья в Севастополе воспользовалась бесплатной услугой «Социальная няня» с начала года. Меру поддержки запустили в рамках национального проекта «Семья» для помощи молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают детей до 3 лет. Специалист может безвозмездно присматривать за малышом до 3 часов дважды в неделю на дому или в социальном учреждении. В обязанности няни входит не только уход, кормление и сон, она также поиграет с малышом. На всех 70 пляжах Ялты полным ходом идут последние приготовления к официальному старту летнего сезона. Он намечен на 1 июня. На прибрежных зонах сейчас активно монтируют теневые навесы, раздевалки, устанавливают зонтики и лежаки. Все официальные пляжи полностью укомплектованы необходимым инвентарем, а водолазы уже завершили тщательное обследование дна акватории. Подготовка к приему отдыхающих началась еще в начале года. Операторы обучили спасателей и заключили договоры на производственный контроль. В Крыму подвели итоги второго ежегодного конкурса «Крымский сувенир». В этом году организаторы получили 86 заявок от 47 мастеров со всего полуострова, которые соревновались в 7 различных номинациях. Награждение лучших авторов дизайнерской одежды, посуды, игрушек и местных деликатесов состоялось в рамках масштабной выставки-ярмарки в курортном парке города Саки. Как подчеркивают организаторы, конкурс дает возможность сохранить и передать уникальное культурное наследие будущим поколениям. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе завтра до 16 градусов. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18. В Алуште завтра будет 17 градусов. Также ожидается слабый дождь. В Севастополе плюс 16. Переменная облачность. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Оползневое под Ялтой. У вас ожидается 18 выше нуля и возможен дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты что такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: Маяка от Анастасии Богдан и Станицы Шкуринской.
1: На Казак-ФМ артисты закружили хоровод. Вот и мы частушкой нашим веселим честной народ.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.
2: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: А ви бачили, що це?
1: Насколько хорошо мы знаем нашу кубанскую балачку и помним слова, которые были в обиходе наших предков. Что означает слово «бровя»? Мы спросили у случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Бровя, ну, это, возможно, связано что с броней, с защитой.
3: Бровя – это, наверное, что-то такое мохнатое, черное.
4: Бровя звучит как броня какая-то.
5: Бровя – это, наверное, бревна, которые лежат там в лесу, где-то на схроне. Сохраняют их, потому что переплавлять через реку.
6: Ну, бровя бывают, конечно, разные. Девчата делают узенькими, а ребята, наоборот, широкими делают бровя эти.
1: Действительно, бровя – это брови. Интересно, что в среднем у человека в одной брови растет от 200 до 1000 волосков. Их средняя продолжительность жизни – 4 месяца. Самым старым щипчиком для бровей – 5000 лет. Они были найдены в шумерской гробнице. В каждой культуре в свое время была разная мода на брови. То они ценились густыми, то отсутствием их вовсе.
0: Когда душ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз, забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: станциям. 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: казаку. Он обнял свою подругу, шашку острую свою. И прости.
1: Казак ФМ.
2: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая бесплатная услуга помогает молодым родителям Севастополя, сколько пляжей откроют в Ялте к началу лета и где наградили лучших мастеров авторских сувениров полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 21 семья в Севастополе воспользовалась бесплатной услугой «Социальная няня» с начала года. Меру поддержки запустили в рамках национального проекта «Семья» для помощи молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают детей до 3 лет. Специалист может безвозмездно присматривать за малышом до 3 часов дважды в неделю на дому или в социальном учреждении. В обязанности няни входит не только уход, кормление и сон, она также поиграет с малышом. На всех 70 пляжах Ялты полным ходом идут последние приготовления к официальному старту летнего сезона. Он намечен на 1 июня. На прибрежных зонах сейчас активно монтируют теневые навесы, раздевалки, устанавливают зонтики и лежаки. Все официальные пляжи полностью укомплектованы необходимым инвентарем, а водолазы уже завершили тщательное обследование дна акватории. Подготовка к приему отдыхающих началась еще в начале года. Операторы обучили спасателей и заключили договоры на производственный контроль. В Крыму подвели итоги второго ежегодного конкурса «Крымские сувениры». В этом году организаторы получили 86 заявок от 47 мастеров со всего полуострова, которые соревновались в 7 различных номинациях. Награждение лучших авторов дизайнерской одежды, посуды, игрушек и местных деликатесов состоялось в рамках масштабной выставки-ярмарки в курортном парке города Саки. Как подчеркивают организаторы, конкурс дает возможность сохранить и передать уникальное культурное наследие будущим поколениям. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе завтра до 16 градусов. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18. В Алуште завтра будет 17 градусов. Также ожидается слабый дождь. В Севастополе плюс 16. Переменная облачность. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Оползневое под Ялтой. У вас ожидается 18 выше нуля и возможен дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: для казака. От Валентины Колесник из станицы Новощербиновской.
1: Я люблю свою станицу, я люблю мой дивный край. И мы надо всем гордиться, край родной мой, расцветай!
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж. Будь счастлива.
1: Валера, ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь, не ешь.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришла проверка на стройку. Ну и проверяющий спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько человек у вас тут работает?
2: Ну, с бригадиром примерно 10.
1: Ага, а без бригадира?
2: А без бригадира вообще никто не работает.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Прежде чем петь о жизни, надо ее прожить, говорят бесермяне. В напевах этого уникального народа одна и та же мелодия передается из поколения в поколение. А вот слова всегда разные, как судьбы людей. Свои архаичные песни бесермяне зовут «Крезь». Услышать «Крезь» можно только в гостях у этого народа. И для этого не нужно далеко ехать. Представители этого этноса живут и на Кубани. Бесермяне – это вовсе не бусурмане, про которых поется в казачьем гимне. Но зерно истины тут есть. Бусурманами звали южных удмуртов, принявших ислам. Но современные бесермяне – потомки другой части народа, той, что приняла христианство. Узнать в своем соседе бесермянина просто. Внешность и темперамент у них восточные, как у многих народов севера. Не перепутайте его с удмуртом, может сильно обидеться. Их история хоть и связана, но, смешавшись в веках, бесермяне сумели сохранить обычаи и культуру. Их родина и теперь заповедный уголок. Всего 10 деревень, где за плетнем холмистые поля, обед готовят в печи, а за столом поют песни, уходящие корнями в древность. Этот народ – труженик, любит землю и без работы на ней не представляет жизни. А еще они любят вкусно готовить. В быту питаются очень просто – кашами, супами. Но гостям к столу выставят все самое вкусное. Старинное бесермянское блюдо – палашка. По сути, запеканка из картофеля с молоком, яйцами, мясом и луком. Излюбленный деликатес – курлой, конская колбаса. В ее приготовлении обычно участвует вся семья. По большим праздникам из пресного теста выпекают хлеб кварнянь. Он считается залогом благополучия. И уж точно не пройдут мимо вас коллеги с жиром. Эти пироги считаются обязательным блюдом на каждом праздничном ужине. Во время посиделок бесермянские женщины поют «Крезь». Перевода напев не требует. Вся песня – это чувство, которое состоит по большей части из местоимений и гласных звуков. Звук подчинен только ритму, с которого никогда не сбиваются. Кончается «Крезь» так же неожиданно, как и начался. Песня перейдет к неторопливой застольной беседе, а минут через 10, также без всякой паузы или отмашки, начнется снова.
1: Добрые соседи! Казак-ФМ!
3: Горы-горизонт, степи дует ледяной.

0: Помни, ты герой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая бесплатная услуга помогает молодым родителям Севастополя, сколько пляжей откроют в Ялте к началу лета и где наградили лучших мастеров авторских сувениров полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 21 семья в Севастополе воспользовалась бесплатной услугой «Социальная няня» с начала года. Меру поддержки запустили в рамках национального проекта «Семья» для помощи молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают детей до 3 лет. Специалист может безвозмездно присматривать за малышом до 3 часов дважды в неделю на дому или в социальном учреждении. В обязанности няни входит не только уход, кормление и сон, она также поиграет с малышом. На всех 70 пляжах Ялты полным ходом идут последние приготовления к официальному старту летнего сезона. Он намечен на 1 июня. На прибрежных зонах сейчас активно монтируют теневые навесы, раздевалки, устанавливают зонтики и лежаки. Все официальные пляжи полностью укомплектованы необходимым инвентарем, а водолазы уже завершили тщательное обследование дна акватории. Подготовка к приему отдыхающих началась еще в начале года. Операторы обучили спасателей и заключили договоры на производственный контроль. В Крыму подвели итоги второго ежегодного конкурса «Крымские сувениры». В этом году организаторы получили 86 заявок от 47 мастеров со всего полуострова, которые соревновались в 7 различных номинациях. Награждение лучших авторов дизайнерской одежды, посуды, игрушек и местных деликатесов состоялось в рамках масштабной выставки-ярмарки в курортном парке города Саки. Как подчеркивают организаторы, конкурс дает возможность сохранить и передать уникальное культурное наследие будущим поколениям. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе завтра до 16 градусов. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18. В Алуште завтра будет 17 градусов. Также ожидается слабый дождь. В Севастополе плюс 16. Переменная облачность. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Оползневое под Ялтой. У вас ожидается 18 выше нуля и возможен дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: 101,5 FM в Майкопі. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Только для казака. От казачки Анастасии из Приморско-Ахтарска.
1: А чтобы печка разгоралась, надо жару поддавать. Чтоб частушка лучше пелась, надо пляской помахать.
0: Ох, реклама на Казак-ФМ.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 207.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно. А линолеум она хорошо резала.
2: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, давай поймаем ящерицу.
3: Нина, зачем? Что ты с ней хочешь сделать?
0: Посмотреть, как у нее отпадает хвост.
3: Если ты ее просто поймаешь, то хвост у нее вряд ли отпадет. Ящерицы его не отбрасывают без особой надобности.
0: А когда они его отбрасывают?
3: Только в момент смертельной опасности, когда нет другой возможности спасти свою жизнь. Дело в том, что в хвосте у ящерицы расположены специальные позвонки. Испуганное животное резко сокращает мышцы хвоста, и эти позвонки легко разрываются. Это такой отвлекающий маневр. Отпавший хвост продолжает шевелиться и судорожно сокращаться. Все внимание врага переключается на него, а юркая ящерка успевает убежать, правда, уже без хвоста.
0: А новый у нее вырастет?
3: Отрастет, но он будет гораздо хуже и короче, чем первый. В нем уже не будет позвонков, а только хрящ, на который нарастет кожа. И этот хвост будет не такой подвижный, как старый. Чтобы вырастить новый хвост, ящерице нужно потратить много сил и полезных веществ из своего организма. Поэтому для нее это большой стресс. Она будет чувствовать себя не очень комфортно и может стать легкой добычей для хищника, потому что не сможет быстро убежать. Ведь именно хвост делает ее гибкой и юркой.
0: А два хвоста может у нее вырасти?
3: Бывают и такие случаи, когда старый хвост отпал не до конца, а новый вырос. Тогда получается ящерица с двумя хвостами.
0: Везет им! А у людей хвост отпал еще в древности.
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 105,4.

0: затінокля нам гарною пісню.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ» и слушайте нашу новую песню с группы «Лам Величия. Дорога».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доброе утречко, сержант Тарасенко. Что это вы, молодой человек, превышаете, да? Как вы могли такое подумать? Как я мог превысить? Ну, сами подумайте. Я еду к теще забирать жену домой.
2: Согласен, видимо, ошибочка произошла. Езжайте дальше.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Извини, просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья, люба

0: Так FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая бесплатная услуга помогает молодым родителям Севастополя, сколько пляжей откроют в Ялте к началу лета и где наградили лучших мастеров авторских сувениров полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 21 семья в Севастополе воспользовалась бесплатной услугой «Социальная няня» с начала года. Меру поддержки запустили в рамках национального проекта «Семья» для помощи молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают детей до 3 лет. Специалист может безвозмездно присматривать за малышом до 3 часов дважды в неделю на дому или в социальном учреждении. В обязанности няни входит не только уход, кормление и сон, она также поиграет с малышом. На всех 70 пляжах Ялты полным ходом идут последние приготовления к официальному старту летнего сезона. Он намечен на 1 июня. На прибрежных зонах сейчас активно монтируют теневые навесы, раздевалки, устанавливают зонтики и лежаки. Все официальные пляжи полностью укомплектованы необходимым инвентарем, а водолазы уже завершили тщательное обследование дна акватории. Подготовка к приему отдыхающих началась еще в начале года. Операторы обучили спасателей и заключили договоры на производственный контроль. В Крыму подвели итоги второго ежегодного конкурса «Крымские сувениры». В этом году организаторы получили 86 заявок от 47 мастеров со всего полуострова, которые соревновались в 7 различных номинациях. Награждение лучших авторов дизайнерской одежды, посуды, игрушек и местных деликатесов состоялось в рамках масштабной выставки-ярмарки в курортном парке города Саки. Как подчеркивают организаторы, конкурс дает возможность сохранить и передать уникальное культурное наследие будущим поколениям. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе завтра до 16 градусов. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18. В Алуште завтра будет 17 градусов. Также ожидается слабый дождь. В Севастополе плюс 16. Переменная облачность. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Оползневое под Ялтой. У вас ожидается 18 выше нуля и возможен дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака. От Любови Резник из хутора Водного.
5: Светит месяц, луна, не пойду домой одна. Дайте провожатого, да только не женатого.
4: Реклама на Казак FM.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

Здравствуйте. Последний в этом мае выпуск программы «Сваха» уже в эфире. Здравствуйте. Я ваш сваха Виктория Никитюк в студии. Наш телефон +7 928 401 2020. Он понадобится тем, кто захочет познакомиться с тем, кто участвует в нашей программе.

Но сначала расскажу вам о программе. Я рассказываю вам об участнике, затем вы слышите его голос в эфире, а потом, если понравилось описание героя, вы звоните плюс 7-928-401-2020. Друзья, вот так работает программа «Сваха». Вы можете написать в МАКС плюс 7-928-401-2020 по ходу программы задать вопрос или попросить номер участника. И также звонить во время программы по нашему телефону для того, чтобы познакомиться. Я предоставлю вам с удовольствием телефон того, кто участвует. Друзья, хочу сказать, что поблагодарить, кто дает отзывы, что после прошлой программы я общаюсь, я выбираю. Вот мне понравились два героя. Это я не конкретно о прошлом выпуске. Через несколько месяцев после программы. А вот помните, Виктория, я участвовала тогда-то, такого-то числа. Вот мне звонили, и я вот выбрала того-то. Благодарю вас за обратную связь, потому что пока до программы, пока вы не начали участвовать, частенько бывает такое, что вы названиваете, пожалуйста, возьмите в программу, а потом программа прошла, и вы пропали. Немножко обидно ведущий. Очень хочется, чтобы вы давали ваш отклик, обратную связь, потому что, ну, каждое дело должно быть с результатом. Мне бы очень хотелось знать, что вы встречаетесь, вы общаетесь, что программа вам помогла. Итак, к сегодняшнему герою. Сергею 45 лет. Он из Армавира. Сергей был женат, 12 лет прожили, а потом решила сходить не направо, а налево. Супруга, у них взрослая дочь, теперь уже 24 года, но Сергей решил, что так с ним нельзя. Они расстались. Дочка живет на Украине. Сергей говорит, общаемся, но очень редко, в силу разных обстоятельств. Получается, что редко папа с дочерью могут пообщаться. Сергей, после того, как развелись с супругой, он пытался строить отношения, но вот как-то ему не везло. Кто-то в бокал очень глубоко заглядывал из женщин, кто-то никак не мог мировоззрение. Сергей, во-первых, он подчеркнул, что хочешь работай жене, говорю, хочешь нет. Абсолютно мне это твой выбор, я никогда не буду держать, никогда не буду заставлять. Ну и вот по этим вопросам некоторые были. Я не понимаю, какие могли быть вообще разногласия, если мужчина вам говорит, хочешь работай, не хочешь, не работай, да? Ну давайте о герое. Сергею 45 из Армавира, его рост 1,85 м, вес 67 килограммов. Он голубоглазый, темно-русый, носит короткую мужскую стрижку. Такое образование у него, техническое образование. Он и водитель, и токарь, и сварщик. Работает в строительстве, живет в доме, в частном с мамой. Живут хорошо, я имею в виду общение очень хорошее у них, они друг друга понимают. И мне нравится, что с уважением, с большим Сергей о маме говорит, но он говорит, что есть куда привести невесту, но если будет принципиально, то нужно строить отношения, нужно строить свою семью, и Сергей готов к переезду. По гороскопу телец, ну я вам хочу сказать, вот прям телец, домашний, за свое, отстаивает свое мнение. Мне очень нравится наш герой. Вот он говорит, по характеру, вот я почувствовала спокойного, уверенного в себе мужчину. Хотя, он говорит, я бывает вспылю, ну, могу вспылить горячо, но я очень отходчивый. А вот очень работящий, по дому все умею. И могу и помыть, и приготовить, и постирать, и убрать. Раньше держали хозяйство, и коров, и лошадей. Умею за хозяйством ухаживать, да. Мне кажется, Сергей скромен. Понимаете, вот я не то, что спокойствие, это тоже в нем чувствуется, но и скромность определенно. Это не тот человек, который будет о себе много говорить. Вот. Но это вот мужчина-мужчина. Я вам вот что скажу. У Сергея есть такое увлечение. Он решил заводчиком стать Алабаев. И у него две девочки, два щенка Алабаев. Я расскажу вам. Это вот абсолютно непростая такая порода. Среднеазиатская овчарка. Огромная такая с крепкой головой собака. Собаки караульной службы. Замечательные пастухи. Вот Алабаи охраняют, защищают, но не нападают. Они по характеру не злобны. Четко выполняют свою задачу. Это профессионалы, которые жизнь положат за того, кого охраняют. Ну вот, произошли в Средней Азии такие республики, страны. Теперь Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Вот оттуда произошла эта порода. Интересно очень. Но Сергей прям с таким азартом, что вот хочется, чтобы щенки дорогие этих собак. Вот такой
такое, Сергей? Я хотела бы сказать, хорошее увлечение. Он говорит, я вообще люблю животных, а вот тут увлекся этой породой. Очень аккуратный Сергей по себе, любит чистоту. Сам говорит, я всегда выбрит, но я сказала, вы голубоглазые, темно-русые. Вот как вот это вот милые черты лица? Он говорит, нет, мужские. Да, водит автомобиль, продал недавно машину и мечтает теперь приобрести новую. А мне понравилось, он говорит, да что там увлечение или что умею делать? Я и колодец могу выкопать, и ремонт полностью сделать. Могу в компании потанцевать, пошутить, поговорить, но я не тот, кто будет при ссоре. Вот, говорит, если будет скандал, ссора или, не дай бог, драка какая, он говорит, я просто разворачиваюсь, ухожу, потому что это вообще не мое. Вот он говорит, вот этих дел я не мастер и никогда никуда не полезу. Вредные привычки. Да, курим. Редко есть алкоголь в жизни, но это очень редко. Мы ищем сегодня для Сергея невесту от 38 до 45 лет. Конечно же, верная, преданная семье и мужу должна быть женщина, потому что Сергей горячо обжегся. Должна быть хозяюшкой, понимающей, мягкой. По внешности я сказала, Сергей, ну скажите, что не приемлете в женщинах. Он говорит, абсолютно, мне все равно, лишь бы мне понравилось. И очень много мы говорили с ним о детях. Он сказал, дети не помеха. Я говорю, ну как вот, одна девушка мне звонила и говорит, двое у меня детей, вот как мне? Я говорю, знаете что, не могут дети помешать. На что и вот Сергей мне сказал, о чем вы говорите, что это за вопрос? Двое, трое, лишь бы мне женщина понравилась. Мне понравился Сергей. Я вам хочу сказать, руки золотые, хозяин, с мамой замечательные отношения. Ни слова мне о жене плохого не сказал. Сказал, что, ну вот, была неверность, я не смог. Сказал с удовольствием, говорил о том, что постирает, погладит. Тут вообще, говорит, я не боюсь домашней работы никакой. Ни строительства, ни помочь жене. Поэтому я вам очень советую. Я всегда вам говорю, когда сваха советует от души, видите, заулыбалась. Вы чувствуете, пожалуйста, мое настроение. Это значит мое расположение к этому герою. Сергей, хочу подарить вам песню Афины «Сережка». Женщины, если вам понравился Сергей, уже сейчас плюс 7-928-401-2020. Затем после рекламного блока голос Сергея вы услышите в нашем эфире. Это программа «Сваха». Доброго вам вечера в компании «Казак-ФМ».

0: Наш герой сегодня в программе «Сваха» на Казак ФМ Сергей. Ему 45. Он из Армавира. Сергей не потерпел измены жены. Разошлись. Выросла дочка 24 года. Сергей пытался построить отношения без программы «Сваха», а потом решил, что надо обратиться за помощью. Голубоглазый, темнорусый, и водитель, и токарь, и сварщик. Знаете, как говорится, без копейки не останетесь. Мужик золотые руки. И колодец выроет, и постирает, и приготовит. Вообще Сергей подчеркнул, что готовить он очень любит. Он живет в своем частном доме с мамой. По гороскопу телец, по характеру может спылить, но в основном спокойный, работящий, не скандальный, не любит этих дел. Умеет за хозяйством смотреть, потому что были, представьте себе, и коровы, и лошади держали. А теперь вот два алабайчика у него, собирается заводчиком стать. Авто, конечно, водит, водитель по образованию. Вот сейчас хочет купить машину. Если нужно будет переехать, Сергей сказал, что понравится женщина, я не буду привязываться к дому. Мы ищем для Сергея подружку от 38 до 45 лет, подругу жизни, чтобы была верная, преданная семье и мужу хозяюшка, чтобы была мягкой, женственной, понимающей. Даже дети не помеха, сказал Сергей. Но я вам хочу сказать, позвонила Жанна из Славянска на Кубани. Я не успела этой боевой красавице сказать, не звоните во время программы, мне герой сейчас нужен. Еле до Сергея дозвонилась. Ну, Жанна, вы молодец. Говорит, еду за рулем, остановлюсь сейчас, возьму его номер телефона. Сергей, на связи. Сергей, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Ну, вот я хочу вас спросить, у вас сейчас дождь идет?
1: Нету, хотя нету.
0: Нет, ну пасмурно, как у нас?
1: Пасмурно. Днем сегодня солнышко было, собирался дождь. По пару раз выпало и все.
0: У нас тоже был дождь. Но, Сереж, ну вот сразу невеста, еще программа не закончилась, позвонила. Вы так не смутились?
1: Нет, я рад был.
0: Ага, молодец. Мама-то рада, что вы в программе участвуете?
1: Да.
0: Угу. Сергей, я бы хотела вас спросить, а романтик вы? Вот подарки дарить, цветы?
1: Алло, когда по магазинам прошу, я для девушки всегда выбираю что-нибудь купить хорошее, красивое. Например, цепочку, колечко там.
0: А, то есть вы такой щедрый, да? Щедрый. Представляете, да, что женщине хочется. А Сергей, если она скажет, давай так, на твой вкус, давай на мой вкус, поведет вас в магазин, это будет обидно?
1: Нет, не будет.
0: Нет, да, это будет полегче для мужчины, правда? Сергей, ну приглашайте женщин к знакомству с вами. Что бы вы сказали, чтобы вам звонили?
1: Пусть звонят, я буду рад познакомиться.
0: Ну да, девушки, я вам говорила, что это не тот, кто будет о себе хвастать, милая, не стану. Это точно не тот жених, потому что, ну, он мужчина, он знает себе цену, ему не надо бахвалиться. Он рассказал свою историю, что, да, было тяжело, разошлись, что пытался строить отношения. Мне тоже нравится. Очень скромный, но вот в нем мужское. Вот Жанна говорит, я чувствую, это как будто мое. Звоните, пожалуйста, плюс 7-928-401-2020, чтобы был у Сергея выбор. Плюс 7-928-401-2020. Пишите в МАКС 928-401-2020. С удовольствием вас познакомлю с Сергеем. Рассмотрите. Может, он не такой скромный телец, как вот я с ним разговариваю. Но я знала, что в эфире он будет скромен. Он даже со мной, когда интервью, когда я его готовила к программе, он не очень открытый, вам хочу сказать, но простой. Чувствуется, что человек, он вот, знаете, как говорят, настоящий мужчина, как говорят, мужик нужен для дома и для дамы. Вот Сергей такой. Ну что, Олег Газманов, куплеты Курочкина продолжают программу. А я, Виктория Никитюк, ваша сваха на Казак ФМ, продолжаю принимать ваши звонки и отвечать на ваши сообщения. Давайте знакомьтесь с Сергеем. Он живет в Армавире, ему 45.

Друзья, программа «Сваха», и сразу после программы целый час я у телефона +7 928 401 20 20, и в Макс буду отвечать. Пожалуйста, пишите, если нужен телефон Сергея, 45 лет ему, он из Армавира, то пишите. Виктория, можно мне телефон? Кроме того, ваши анкеты, вы можете и запрос на телефон героя или героини делать на электронный адрес radio@kazakh.fm. Да вообще, куда бы вы ни написали, вам ответят. Делайте пометку для Виктории, кто бы из моих коллег, куда бы вы ни попали по телефону радиостанции. Мы единая команда казачка, и все друг другу, куда надо перенаправить этот вопрос и звонок, или записку вы оставляете, обязательно мои коллеги найдут, куда это деть, то есть донести до Свахи ваш телефон или то, что вы оставляете, или запрос ваш. Сергей, 45, из Армавира, рост 1,85 м, вес 67 килограммов. Он живет, да, ведь сказала, в Армавире. Он строитель, мужчина, помощник будет, романтик. Подарки, пожалуйста, хоть сама выбирай, хоть и я сам сюрприз сделаю. Очень нравится мне. Мне очень нравится, когда мужчина с мамой в хороших отношениях. Это независимость, потому что если бы он был зависим, он бы сказал: Виктория, я из дома от мамы никуда не поеду. А мама там немножко, 60 с хвостиком, совсем молодая, поэтому я думаю, и маме от этого неплохо. Ну, в общем, я понимаю, что они на одной волне. Они понимают друг друга, потому что мама говорит: надо пару, сыночек, но почему ты все время один? Будет пара, думаю. Вот Жанна, Оксана, вот такие имена красивые. Кстати, Оксана из Армавира, Сергей. Обратите внимание, вам там вообще быстрее можно встретиться. Так вот, еще по Свахе сказала вам звонить, еще целый час буду отвечать на ваши вопросы. Вот что хочу сказать. Да, очередь. Но сегодня я звонила нескольким до Сергея. Есть список. Мне вы даже не перезваниваете. Вот я ставлю. Не ответил один, не ответил два, да, третью неделю. На четвертую я, наверное, буду убирать уже ваш номер. И хочу обратиться к тем, кто за других, допустим, за внучку, за соседку, за подружку написал письмо. Не о подруге, ну, я о подруге, но за нее написал в программу, заявку сделал от нее. Если люди не хотят, если они не обращаются сами, если они не согласны, не делайте этого, потому что получается, что Сваха теряет свое время. Я сегодня и мужчинам звонила, и женщинам. Не взяли, не ответили, автоответчики со мной разговаривают, но не дай бог восстание роботов. Я, конечно, с ними очень, очень вежливо говорю: нет уж, с вами я не буду, мне бы вашего хозяина. Но на самом деле, если я вам говорю, что в четверг, в пятницу от Свахи может поступить звонок, +7 928 401 20 20, наш телефон, то вы, конечно, должны в четверг, в пятницу, если вы подали заявку, тогда, когда вы подали заявку в эту программу, вы же должны знать, что вам могут позвонить, даже если очередь большая. Вот Сергею, между прочим, повезло. Быстро-быстро-быстро я, ну, человек 10, наверное, обзвонила, но нет, так нет. Самое интересное, что раньше бывало такое, если позвонишь, занят, не подошел, не услышал, обязательно перезвонят. Сегодня перезвонов не было ни одного. Я была час в студии, поэтому я хочу сказать. Значит, либо не хотите поучаствовать, либо кто-то за вас написал заявку. Настаивать я не буду. Три раза позвонили вам с телефона 401-20-20, четвертого раза не будет, вставайте в очередь. Ну, вот так. Вот такая Сваха строгая, потому что очередь большая, более 100 человек, она немножко сократилась, наша очередь. Кто-то пару нашел, кто-то уже поучаствовал. Да, бывает так, что перепрыгиваем. А бывает так, что звоню, а потом с конца раз только анкету возьму. Думаю, да сколько же можно? Ну, позабыли уже про Сваху. Поэтому участвуйте, конечно, пишите ваши заявки, отправляйте на radio@kazakh.fm электронный адрес. Пишите в Макс, пишите на вареник@kazakh.fm. Вашу заявку приму, поставлю в очередь. И знайте, что в любой момент, в четверг или в пятницу, я могу позвонить вам для того, чтобы подготовить вас к программе. Ну, давайте еще одну песню послушаем. «Алекса, где же ты?»

Сергей, интересуются вами женщины, поэтому нос по ветру и повыше носик, но наших дам не обижайте. Сергею 45, он из Армавира. Час буду дежурить, давать его телефон. Светлана, Оксана и Жанна. А пока вижу, взяли номер телефона. Еще буду смотреть, некогда пока Макс покрутить. Вижу сообщение. Сергей, я желаю вам найти ту единственную, полюбить от всей души, подарить ей счастье. И надеюсь, она вам ответит взаимностью. А потом позвоните и скажете: сваха, Виктория. Что я сидел, ждал, что я там сам искал. Я желаю вам счастья. И всем тем, кто не хочет оставаться в одиночестве, пожалуйста, звоните, пишите +7 928 401 2020 или radio@kazakh.fm и записывайтесь на участие в программе. Я, Виктория Никитюк, приглашаю вас на свидание уже в Варенечке сегодня в 20:00. Жду вас передавать привет и поздравлять. Поулыбаемся друг другу, над чем-то посмеемся, а над чем-то, может быть, взгрустнем. Пока.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какая бесплатная услуга помогает молодым родителям Севастополя, сколько пляжей откроют в Ялте к началу лета и где наградили лучших мастеров авторских сувениров полуострова. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. 21 семья в Севастополе воспользовалась бесплатной услугой «Социальная няня» с начала года. Меру поддержки запустили в рамках национального проекта «Семья» для помощи молодым родителям в возрасте до 35 лет, которые воспитывают детей до 3 лет. Специалист может безвозмездно присматривать за малышом до 3 часов дважды в неделю на дому или в социальном учреждении. В обязанности няни входит не только уход, кормление и сон, она также поиграет с малышом. На всех 70 пляжах Ялты полным ходом идут последние приготовления к официальному старту летнего сезона. Он намечен на 1 июня. На прибрежных зонах сейчас активно монтируют теневые навесы, раздевалки, устанавливают зонтики и лежаки. Все официальные пляжи полностью укомплектованы необходимым инвентарем, а водолазы уже завершили тщательное обследование дна акватории. Подготовка к приему отдыхающих началась еще в начале года. Операторы обучили спасателей и заключили договоры на производственный контроль. В Крыму подвели итоги второго ежегодного конкурса «Крымские сувениры». В этом году организаторы получили 86 заявок от 47 мастеров со всего полуострова, которые соревновались в 7 различных номинациях. Награждение лучших авторов дизайнерской одежды, посуды, игрушек и местных деликатесов состоялось в рамках масштабной выставки-ярмарки в курортном парке города Саки. Как подчеркивают организаторы, конкурс дает возможность сохранить и передать уникальное культурное наследие будущим поколениям. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе завтра до 16 градусов. В Феодосии, Евпатории и Керчи воздух прогреется до плюс 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18. В Алуште завтра будет 17 градусов. Также ожидается слабый дождь. В Севастополе плюс 16. Переменная облачность. И захватите зонтики. Привет отправляем в село Оползневое под Ялтой. У вас ожидается 18 выше нуля и возможен дождь. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

0: «Казак ФМ».
1: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 270.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?
1: А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
3: Пап, почему этот хлеб вчера был мягкий, а сейчас как сухарик?
4: Потому что его оставили открытым на тарелке, и он зачерствел.
3: А куда его вся мягкость делась?
4: Нина, хлеб пекут из муки, а она состоит из крахмала и клейковины. Крахмал ты, наверное, видела. Его мама добавляет, когда готовит какую-нибудь выпечку. Это такой белый хрустящий порошок без вкуса и запаха. Он входит в состав пшеничной, ржаной, кукурузной, рисовой и других видов муки. Так вот, когда хлеб пекут, высокая температура воздействует на крахмал так, что превращает его в мягкую массу. Именно поэтому хлеб получается таким нежным и воздушным.
3: Ага, сначала мягенький и вкусный, теперь твердый. Куда же этот крахмал из него испарился?
4: Он не испарился, а начал возвращаться в свое исходное состояние, то есть опять в маленькие кристаллы. Они уменьшаются в размерах, и воздух моментально заполняет пустоты между ними. Только что испеченный хлеб влажный и поэтому такой пышный. Но после того, как частицы крахмала выделяют поглощенную влагу, булка или батон начинают сохнуть и легко крошиться. И чем медленнее будет происходить испарение влаги, тем дольше хлеб останется свежим и мягким. Поэтому если батон, к примеру, не съели за обедом или ужином, нужно его правильно хранить. Лучше в чистой сухой хлебнице или в бумажном пакете. Тогда он будет оставаться мягким и вкусным 2-3 дня.
3: Я поняла, пап. Чтобы хлеб не черствел, надо его быстро съесть.
2: Папа знает.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а я не понял, а что это ты на рабочем месте пьешь, сидишь? Ой, вы знаете, я вчера у доктора был, он мне спирт прописал. Спирт? Может быть, спорт? Ну, может и спорт, я не понимаю, этих врачей почерк такой непонятный.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Любо, братцы, 103,9 FM

0: черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Когда душа поет. Казак ФМ.
2: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, как родители крымских выпускников смогут направить жалобы во время сдачи единого государственного экзамена, где завершает капитальный ремонт сквера, и какие награды привезли крымские школьники с Курчатовской конференции. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С этого года родители выпускников смогут направлять оперативные жалобы о нарушениях при проведении единого государственного экзамена через специальные QR-коды. Как сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, такие коды будут размещены на каждом входе в пункты проведения испытаний. Ранее сообщать о нарушениях могли только сами участники тестирования. Теперь же замечания взрослых будут сразу поступать на платформу обратной связи. Это позволит оперативно устранять ошибки организаторов прямо в ходе экзаменов. Напомню, основной этап единого государственного экзамена стартует уже 1 июня. В поселке Орджоникидзе под Феодосией завершают работы в сквере на улице Ленина. На объекте уже полностью установили новые скамейки, урны, малые архитектурные формы, современное спортивное оборудование и опоры уличного освещения. Сейчас строители готовят основание проезжей части и выравнивают грунт. Уже в эти выходные рабочие приступят к укладке асфальта. На следующей неделе нанесут безопасное резиновое покрытие на спортивную площадку и мини-поле. Крымские школьники завоевали награды на ежегодной научно-практической Курчатовской конференции в Москве. Ученица Бахчисарайской гимназии Амина Матускова победила в секции биотехнологии, разработав уникальную модульную концепцию вертикальной гидропонной фермы. А ученик Симферопольской гимназии Святослав Колесников стал призером в секции робототехники, успешно защитив проект собственного станка с числовым программным управлением. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе до 16 градусов, в Феодосии, в Патории и Керчи воздух прогреется до 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18 градусов. В Алуште завтра будет плюс 17, на градус ниже в Севастополе. Переменная облачность, и захватите зонтики. Привет отправляется в село Орехово Сакского района. Завтра у вас до 19 градусов и преимущественно без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки – греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки – название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа греческого народа.
1: Казак ФМ.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как родители крымских выпускников смогут направить жалобы во время сдачи единого государственного экзамена, где завершают капитальный ремонт сквера, и какие награды привезли крымские школьники с Курчатовской конференции. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С этого года родители выпускников смогут направлять оперативные жалобы о нарушениях при проведении единого государственного экзамена через специальные QR-коды. Как сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, такие коды будут размещены на каждом входе в пункты проведения испытаний. Ранее сообщать о нарушениях могли только сами участники тестирования. Теперь же замечания взрослых будут сразу поступать на платформу обратной связи. Это позволит оперативно устранять ошибки организаторов прямо в ходе экзаменов. Напомню, основной этап единого государственного экзамена стартует уже 1 июня. В поселке Орджоникидзе под Феодосией завершают работы в сквере на улице Ленина. На объекте уже полностью установили новые скамейки, урны, малые архитектурные формы, современное спортивное оборудование и опоры уличного освещения. Сейчас строители готовят основание проезжей части и выравнивают грунт. Уже в эти выходные рабочие приступят к укладке асфальта. На следующей неделе нанесут безопасное резиновое покрытие на спортивную площадку и мини-поле. Крымские школьники завоевали награды на ежегодной научно-практической Курчатовской конференции в Москве. Ученица Бахчисарайской гимназии Амина Матускова победила в секции биотехнологии, разработав уникальную модульную концепцию вертикальной гидропонной фермы. А ученик Симферопольской гимназии Святослав Колесников стал призером в секции робототехники, успешно защитив проект собственного станка с числовым программным управлением. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе до 16 градусов, в Феодосии, в Патории и Керчи воздух прогреется до 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18 градусов. В Алуште завтра будет плюс 17. На градус ниже в Севастополе переменная облачность, и захватите зонтики. Привет отправляется в село Орехово Сакского района. Завтра у вас до 19 градусов и преимущественно без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

Добрый вечер, пятничный вечер, и на Казак ФМ начинаются варенички. Мы в прямом эфире, плюс 7-928-401-2020. Звоните. Пишите в Макс, плюс 7-928-401-2020. Если удобнее, то помните наш электронный адрес: вареник@казак.фм. Меня зовут Виктория Никитюк, и до конца этого часа буду с вами. Мы с вами перекликаемся, да? Те, кто слушают нас за пределами Краснодарского края и в эту пятницу, пишите, где. Нам всегда очень интересно. Передадим вам привет. Попоздравляем, поприветствуем. Поделитесь чем-то хорошим, что произошло с вами в эту пятницу. Скажу, что погода пасмурная, хотя утром до обеда сверкало прямо солнце, пригревало солнышко, а потом легкий ветерок, но прохладно, скажу я вам. И такое впечатление, что все время небо собирается заплакать. Сегодня день военного автомобилиста вооруженных сил России. На календаре 29 мая. С днем военного автомобилиста. Татьяна Ивановна Ломбарская поздравляет всех ребят, кто служил в войсках, отважных парней Кубани и России. Поздравляю бывшего армейского автомобилиста Краснодара Репчун Артема. Водить автомобиль – дело ответственное и серьезное. А водить военный автомобиль еще и опасно. За баранкой в зной и холод, на страже мира и страны. Пусть годы службы в армии в войсках остались позади, но армейская закалка, мастерство и верность остается с тобой навсегда. Ваша служба важна для армии и для всей нашей страны. Именно от вас зависит безопасность многих родов войск. Для вас в армии не существовало времени суток. Ни погоды, ни преодолимые преграды, этого всего не было, потому что вы всегда успевали, помогали и обеспечивали армии. Желаю вам, чтобы двигатель вашей жизни никогда не глох, здоровье было крепким, на пути встречались только ровные дороги и зеленые светофоры. Пусть в ваших семьях царит всегда мир, спокойствие, благополучие, сил вам побольше, терпения, спокойных мирных ночей и успехов в решении представленных задач. Друзья, начались варенички, наш вечерний выпуск на радио Казак ФМ. Звоните, пожалуйста. Еще раз от души повторю вам наш телефон, плюс 7-928-401-2020. Вижу, есть сообщения, в которых вы не пишете, как зовут того, кого вы приветствуете или поздравляете. Исправляйте, пока не начала читать ваши сообщения, потому что когда они безымянные, это неинтересно и, наверное, скажем, никому не нужно. Давайте начнем с песни «Дорога» Игоря Растеряева. Поздравляем всех военных автомобилистов страны.

0: Частушка для казака от Виктора Хлопова из Краснодара.
1: Мне без вас, казаки, фэн, скучно жить на свете. Сплю, работаю и ем, я под песни эти.
0: Реклама на Казак ФМ. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7-978-729-45-45.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
9: Пареночки! Пареночки! На Казак-ФМ!
10: Начинает становиться тепло в нашем эфире, потому что вижу Омск и Калининград. Привет вам! Перекликнулись уже. И перехожу к вашим сообщениям. Они прилетают в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Или вы пишете их на наш электронный адрес вареник@казак.фм. Добрый пятничный привет, Валентина из Мингрельская. Всем моим родным, друзьям огромный привет. Всех с наступающим праздником Троицы. Желаю всем здоровья, удачи, успехов, любви и благополучия. Валентина, и вам привет. Роман из Омска. Добрый вечер, любимая радиостанция. Привет всему эскадрону. Вчера передал привет, но так и не получилось послушать любимую станцию. У меня, Рома, к вам вопрос. Вы уже на кубанской земле или нет? И за комплименты, как всегда, благодарю. Привет, казак. Слушаю вас в Калининграде через интернет. Привет всему Калининграду. Всем хороших выходных и мирного неба желает Сергей. Сергей, и вам, Калининград. Огромный привет. Добрый вечер. Хочу передать привет своей драгоценной бабушке Рае из станицы Чемлыкская. Очень ее люблю. Хочу попросить... Так, о песнях вы не просите. Если у меня будет такая возможность, Людмила, обязательно пойду навстречу. Ну уж по традиции всегда. О, Свердловская область, Полевой. С наступающей Троицей всех россиян, мира и добра. Привет семье Короленко из Полевского. Вот, из Полевского Эльвира написала. Эльвира, приветствуем в вашем лице всю Свердловскую область. Казак ФМ, город Краснодар, прямо в сердце Краснодара, северное, красное. Мы тут машем вам ручкой. Привет. Надежда из поселка Новомихайловский. Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Виктория. Я хочу поздравить свою любимую невесточку с днем рождения. Оно будет завтра, но завтра не будет вареничка.
10: Так, поздравляйте, как зовут ее? Выключайте то, что
11: Наташа.
10: Звучит.
11: Наташа.
10: Так, поздравляйте.
11: Ей не скажу, сколько лет, все ее года. Она 32 года отработала в Орленке.
10: Ох.
11: имеет награды, имеет похвалу. Вообще золотой ребенок. И я ей желаю здоровья, здоровья, здоровья, терпения с нами.
10: Наташенька, не знаю, с ними вам терпения, но то, что они вас любят и гордятся вами, это очень важно. Любви вам, радости, крепкого здоровья и, конечно, заниматься любимым делом, что бы вы сейчас не предпочитали. Привет из Кирова всем слушателям «Казака». Олечка, как это приятно, вы с нами, и мы с вами всем сердцем и душой. Наташ, для вас эта песня.

0: Друзья, Роман отвечает из Омска, что уже на кубанской земле приехали. Наташа из Ставрополя шлет всем пожелания доброго вечера. Ставрополю привет огромный всему Ставрополью. Добрый вечер, казачок. Сегодня у нас есть повод обратиться в вашу вечернюю программу, потому что мы приехали к нашим давним друзьям, с которыми дружим более 25 лет. Вы настоящие друзья, уверена. А именно к семье Пенаевых, Алексею и Олесе, в станицу Владимирская. Мы очень дорожим этой дружбой, да еще бы, столько лет. Хотим, чтобы она продлилась как можно дольше. Очень любим эту семью. Пусть она продлится, всю жизнь будет с вами. Ваши друзья, от души вам этого желаем. От всей команды радиостанции «Казак-ФМ» Марина Егорченко. Привет вам. Привет из Тихорецка. Ребята, будьте добры, поздравьте мамулечку мою. Ей сегодня 70 лет. Она справляется с недугом. Большая умничка. Слушает, подпевает любимой радиостанции «Казак-ФМ». Она родом из Батуринской, да, потомственная казачка Марьяненко Федорченко. Виталий, дорогой, пишите, благодарствую, добрые живые люди. Виталий, мы-то живые, вашу благодарность принимаем, а мамочку-то как вашу зовут? Вижу фамилию, очень хотелось бы еще обратиться к ней. Вы напишите, если слышите, с удовольствием поздравляем. Потомственная казачка Марьяненко Федорченко, о вас речь, поздравляем вас с днем рождения, наша дорогая радиослушательница. Людмила из Чумлыкской передавала привет бабушке, но сейчас она будет в эфире. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Хочу пожелать всем радиослушателям «Казак-ФМ» прекрасного настроения.
0: Ой, спасибо.
1: Передать своей бабушке Рае из станицы Чумлыкской огромный привет. Пожелать ей крепкого здоровья и попросить поставить для нее песню «Не обижайте стариков». Она ее очень сильно любит.
0: Обязательно. Многие благодарны, Людмила, сейчас вам будут от всего сердца. Очень многие эту песню любят от мала до велика. В каждом поколении есть, в каждом возрасте ее поклонники. И мы послушаем вместе с вами.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Друзья, напомню, сегодня день военного автомобилиста Вооруженных сил России. Кроме того, на календаре день ветеранов таможенной службы России. Поздравляем от души всех ветеранов таможни. День сварщиков России. Как не отметить сварщиков? А куда же без них? И как без них? Сегодня Сергей участвовал в свахе, и одна из его специальностей — сварщик.

0: А вот не знала, поздравляю. Федор Житник по народному календарю. Значит, Федоры у вас именины, Федечки, Федоры, Феди. Федя Израевская, да, у нас есть? Знаете что? И еще Федя Израевская из Сочи, из Адлера, служивый, наши постоянные радиослушатели. Ну, вам прям личные приветы передаю прямо сейчас. Татьяна из Волгограда. Волгоград, привет. Уже Омск, Калининград, Свердловская область, Киров, Ставрополь и Волгоград с нами. Это здорово. Кто еще присоединится? Хочу поздравить с днем военного автомобилиста Калача и Саныча. Это водители в нашем штурмовом отряде. Саныч мне писал: я тут у них водитель штурмового отделения. Я их отвозил туда и ждал родных, чтобы быстрее забрать. Они меня любили и уважали. Ребята, спасибо вам за ваш труд. Как важно, что там ваша машина была всегда на ходу. Чтобы там, да? Ведь от этого зависит жизнь ваших боевых товарищей. Танюша из Волгограда, умница. Какое хорошее сообщение. Так, Оксана Пилипенко или Пилипенко, Оксан, простите, Дмитрия Пилипенко с праздником от жены Оксаны из станицы Дядьковская. Оксан, надо дозвониться, тогда будет песня. С днем военных водителей. В поселке Ильском было училище, в 70-е годы учили водителей. Отлично учили. 2 года служил в Германии муж, ни одной аварии. И так всю свою трудовую деятельность и прошел. И так большинство были настоящими шоферами. Какое хорошее сообщение. Татьяна Зуева Чупринина, приветствую вас в программе. А нам дозвонилась Лилия Викторовна из поселка Октябрьский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Слушаем вас.
1: Я хочу поздравить пограничников, ребят, Никитина Вячеслава, потом Валерия Марченко, Минеева Славика, Жигала Ивана, Русинова Андрея, Залимова Сашу и Колодка Анатолия.
0: Да, накануне мы отметили праздник наших дорогих, замечательных пограничников. Вспоминаю, сколько было сообщений прям перед глазами, как летели сообщения. Ребята, уж вас чествовали, так чествовали. Сегодня и вас, ваш праздник еще раз отмечаем, и военных автомобилистов. Так, поздравляю всех военных автомобилистов с праздником. Передаю привет отдельному автомобильному батальону в Ставрополь, Валерии.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Вот какое поздравление звучит в нашей программе. Завтра свой день рождения отметит Параска Ивановна Фоменко, нашу любимую маму, бабушку и прабабушку с 80-летним юбилеем. Параска Ивановна, дело в том, что ваши родные просят на завтра поздравления, но нужно было сделать это в электронном виде в понедельник на предстоящие выходные. Наш адрес вареник@казак.фм с пометкой для Виктории и с 13 до 15 по понедельникам. Сегодня присланное сообщение уже не попадет в субботнюю воскресную программу, поэтому, дорогая Параска Ивановна, вас поздравляют и пишут: бабуля, сегодня ваш юбилей, вам исполняется 80 лет. Мы от души желаем вам долгих лет, главное здоровья и хорошего самочувствия. Пусть ничто вас не тревожит, пусть на душе будет спокойно и легко. Знайте уж, что у вас есть ваши близкие и родные. Мы все вас очень любим и всегда рядом. Поздравляем с днем рождения, крепко целуем и обнимаем. Максим, Виктория, вы еще не смеялись. Максим из Краснодара. Еще никто пока не рассмешил. Мои любимые варенички, я сейчас далеко от своих друзей в Калининграде. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям из станицы Натухаевская, Славику, Глебу и Дане. Передаем. Привет огромный. Раиса Давыдовна, спасибо за поздравления. Всех друзей поздравляю с Великой Троицей: Валентину Дмитриевну, Людмилу Петровну, Нину Афанасьевну, там Татьяну Кимовну, Валентину Григорьевну, Веру Пищулину, Валентину Степановну, ее Александра, Сергея из Песчинокопского, Виталия из Абинска. Всем вам огромного счастья, здоровья, голубого неба над головой желают Раиса Давыдовна и ее внучка Вика. Так, с днем военного автомобилиста поздравляю Кирилла Кузьмичева из Мурманска. Мурманск, привет! Желаем счастья, здоровья, удачи. Пусть в твоей жизни все складывается наилучшим образом. От Светланы. Кирилл, от души вас поздравляем. Так, друзья, ну что, смотрю ваше сообщение. Еще Федор из Раевской. Привет из города Новороссийска всем передает. Так, Кирилла поздравили. Еще есть ваше сообщение. Далее почитаем, а пока для всех тех, кто сейчас за столе, быть может, у вас праздник и профессиональный, официальный, как я говорю, или ваш день рождения, может быть, дата свадьбы для вас в эту пятницу. Радио Казак-ФМ вот такой музыкальный подарок приготовила — застольная от Божьей коровки. Звоните плюс 7 928 401 2020. Это радио Казак-ФМ, и мы желаем вам доброго вечера. Жду ваших звонков.

0: Друзья, продолжая программу, читаю от Шаповаловых из Геогинской сообщение, да, желаем уютного вечерочка, вкусного ужина с изюминкой каждому, кто сейчас в компании с родным казачком. В воскресенье очень радостный и великий праздник, День Святой Троицы. Поздравляем, дорогие друзья, семьи Кривопуск, Ивановых, Новиковых, Устюжаниных, Валентине Павловне Безродной, Любови Ивановне Рева, поздравления, Татьяне Кимовне, Раисе Давыдовне, Светлане Веточке Сакуры, Сереже из Песчинокопского, атаману Сергею Александровичу, Людмиле Петровне, Нине Афанасьевне, приходу храма Михаила Архангела, станица Геогинская. Огромный праздничный привет. Желаем, чтобы наша Святая Троица жила в душе и сердце каждого, помогала и хранила от всего нехорошего. Да, обнимаю всех и люблю. Валентина, обнимашки, целовашки, как всегда. А Сережа из Абрау-Дюрсо приветствует непосед. Слушал внимательно варенички по вашим письмам. И запомнились ему бабулечки из непосед. Передает огромный привет. Добрый вечер. Хочу поздравить всех пограничников из хутора Миклета Белоглинского района. Крепкого здоровья, удачи, мирного неба над головой. Еще хочу поздравить своего мужа Дмитрия с днем свашки. Вот Дмитрий. Молодец. Пусть все у него будет на 5 с плюсом. Пусть, Елена, я вам отвечаю, пусть. Пишите ваше сообщение, есть еще время, плюс 7-928-401-2020. Пишите, звоните в МАКС, от души будем поздравлять, передавать привет и приветствую всех тех, кто перекликнулся. Кто не перекликнулся, сейчас прямо обижусь. Мурманск и Омск, и Калининград, и Свердловск, и Киров, и Ставрополь, и Волгоград с нами. Это очень приятно. Любовь Григорьевна, хутор Водный, на связи. Любовь Григорьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаем. Виктория, я хочу поздравить своего сына Резника Александра Николаевича и внука Резника Александра Александровича с военным автомобилистом. Пускай этот праздник принесет нам путного ветра, безопасных и легких дорог, надежной техники, внимание, уважение в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного счастья и семейного тепла. А также я хочу поздравить Троицей, вас, весь коллектив, и передаю вам большой привет.
0: Ой, спасибо большое. Любовь Григорьевна, передавайте супругу, всем вашим родным и близким. И наш привет от Казак ФМ, и доброго вечера, и хороших выходных. И вам, равно как и всем остальным радиослушателям, от души желаем. Добрый вечер, вам говорит программа «Варенички» и радио Казак ФМ. Я, Виктория Никитюк, жду ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020. Звоните прямо сейчас.

0: Маки на Казак ФМ.
1: Смотрю ваши сообщения от... Так. Веточка Сакуры поздравляет с днем военного автомобилиста. Три года отслужил в Москве. Всех военных автомобилистов с праздником и всех радиослушателей с наступающей Троицей. Свет, о ком-то вы говорите. Видимо, чье-то было сообщение, да? Поздравьте мамочку Слепцову Лидию Павловну с днем рождения. Завтра ей 80 от детей и внуков. Лидия Павловна, дорогая, с наступающим и здоровья, и счастья, и мирного неба над головой. И, конечно же, завтра счастливого праздника, цветов, улыбок. Столько объятий, чтобы, знаете, помните, как муравьишки. Один заболевает, и весь муравейник должен пройти мимо него и коснуться, чтобы он выздоровел. Вот так, чтобы вас завтра нацеловали, налюбовали, и вы были бы здоровы, долгие-долгие годы. Привет моей семье, жене Кучеренко Елене, дочке Марии. Поздравляю со святым праздником Троицы, с наступающим. Всех благ, Александр. Люблю вас сильно. Здравствуйте. Прямо сейчас я везу своего сына Сережу в Карелию, чтобы отметить его день рождения. Он без ума от вашего радио. Пожалуйста, поздравьте его от всей души с днем рождения. Сережа! Как не от всей души? Конечно же, от всей души вас с наступающим днем рождения. Поздравляем от радио «Казак ФМ», от вашего любимого радио. Так хочется, знаете, чтобы у вас все было то, чего вам хочется, чтобы ваши родные и близкие были живы, здоровы, всегда с вами. Ну и Карелию приставим к нашей перекличке, потому что, я думаю, сейчас из Карелии кто-нибудь скажет, да мы слушаем вас. А, я написала папу, да, папу Света, 3 года служил в Москве, военный автомобилист, ох, как это почетно. Поздравляем вашего папочку, Светлану. Можно было бы имя, отчество написать. На связи станица Варениковская. Смотрите, как они гордо. Сегодня день сварщика, у меня муж сварщик Сергей Михайлович и сын Виталий, сварщики. Главное здоровье, еще раз здоровье, Татьяна Хроменок. Татьяна, молодец, прям в последний вагон как будто бы запрыгнула, но своих любимых поздравила. Любовь Алексеевна из Среднего Челбаса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, я родная моя Кузьмань. Сегодня я хочу поздравить моего внучика, 13-го моего внучика, который выпустился сегодня, у него выпускной был в садике. Первоклассник будет. Поздравляю и первоклассников, которые выпустились сегодня. Здоровья, терпения, удачи, любви. Самое главное, чтобы все было прекрасно и хорошо.
1: Любовь Алексеевна, познакомьте нас с выпускником.
2: Ой, извините, с
1: Никодом Макаром. Так, Макар, милый мой, поздравляем же вас. Вы теперь большой, как моя дочь сказала, выпускники в саду. Это что, отпуск у них? Я говорю, да, отпуск. А потом этот отпуск будет через каждый класс. Каникулы называются. Для вас, Макарчик, для всех наших, и для Сережи, для всех наших юных радиослушателей эта песня. Еще один звонок приму. Звоните 401-20-20 через 920.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, записаны, по-моему, зачитаны, написаны. Если чье-то не прочитала, сейчас успевайте поставить какой-нибудь смайлик, и я обязательно прочитаю ваше сообщение. Думаю, что все уже зачитано на сегодня. Вот так мы отметили день автомобилиста военного. Вот есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло. Говорите, как вас зовут?
2: Здравствуйте.
1: А, Нина Афанасьевна.
2: Ага.
1: Говорите.
2: Вика.
1: Да? В прямом
2: сегодня
1: эфире.
2: Сегодня у моего...
1: Говорите.
2: Племянника Виланок Николая Николаевича праздник. Он сварщик высокой категории на заводе. Его любят все. И всегда общается директор, всегда его вызывает, если надо. И он очень хороший, не пьет, не курит.
1: Как зовут его, вы сказали? Беланок?
2: Николай Николаевич
1: так.
2: Беланок.
1: Чего пожелаем,
2: это
1: Нина Афанасьевна?
2: Это племянник.
1: Я
2: мой,
1: поняла.
2: Вика, и еще. И еще. Завтра у моего соседа день рождения.
1: Как зовут? Нина
2: Борис Григорьевич.
1: Давайте пожелаем, Борис Григорьевич, вам крепкого здоровья, всего самого наилучшего, чтобы завтрашний день был светлым, лучистым, ясным, даже если за окном будет дождь, а скорее всего он будет. Пусть тепло ваших родных и близких по сердцу разливается, пусть на душе будет спокойно, хорошо и очень-очень радостно. Всего желаем этого же всем именинникам сегодняшним и завтрашним. Не забывайте про программу «Варенички» по вашим письмам и в 12-18 часов я, Виктория Никитюк, говорю вам до свидания, хороших выходных, набраться сил, хорошего настроения. Пока-пока и до встречи на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как родители крымских выпускников смогут направить жалобы во время сдачи единого государственного экзамена, где завершают капитальный ремонт сквера, и какие награды привезли крымские школьники с Курчатовской конференции. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С этого года родители выпускников смогут направлять оперативные жалобы о нарушениях при проведении единого государственного экзамена через специальные QR-коды. Как сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев, такие коды будут размещены на каждом входе в пункты проведения испытаний. Ранее сообщать о нарушениях могли только сами участники тестирования. Теперь же замечания взрослых будут сразу поступать на платформу обратной связи. Это позволит оперативно устранять ошибки организаторов прямо в ходе экзаменов. Напомню, основной этап единого государственного экзамена стартует уже 1 июня. В поселке Орджоникидзе под Феодосией завершают работы в сквере на улице Ленина. На объекте уже полностью установили новые скамейки, урны, малые архитектурные формы, современное спортивное оборудование и опоры уличного освещения. Сейчас строители готовят основание проезжей части и выравнивают грунт. Уже в эти выходные рабочие приступят к укладке асфальта. На следующей неделе нанесут безопасное резиновое покрытие на спортивную площадку и мини-поле. Крымские школьники завоевали награды на ежегодной научно-практической Курчатовской конференции в Москве. Ученица Бахчисарайской гимназии Амина Матускова победила в секции «Биотехнология», разработав уникальную модульную концепцию вертикальной гидропонной фермы. А ученик Симферопольской гимназии Святослав Колесников стал призером в секции робототехники, успешно защитив проект собственного станка с числовым программным управлением. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдут дожди. В Симферополе до 16 градусов, в Феодосии, в Патории и Керчи воздух прогреется до 19. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут 18 градусов. В Алуште завтра будет плюс 17, на градус ниже в Севастополе. Переменная облачность, и захватите зонтики. Привет отправляется в село Орехово Сакского района. Завтра у вас до 19 градусов и преимущественно без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Частушка для казака.
1: От Ольги Клещевой из Краснодара.
2: Как на Гайкину включаю, скажу правду, не шучу. Все слова, что с детства знаю, я по-новому учу.
3: Реклама на Казак-ФМ.
4: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
7: Шарль Перро. Сказка «Красная шапочка». Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и говорили: «Вон, красная шапочка идет!» Как-то раз испекла мама пирожков и сказала дочке: «Сходи-ка, красная шапочка, к бабушке. Отнеси ей пирожков и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк.
8: «О, красная шапочка, куда идешь?»
9: «К бабушке, и несу ей пирожков и горшочек масла».
8: «О, ух ты, а далеко ли живет твоя бабушка?»
9: «Далеко, вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края».
8: «Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты, шапочка, ступай вон по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет».
7: Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уж прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь.
8: Тук-тук-тук!
9: Кто там?
8: Это я, внучка ваша, красная шапочка! Я к вам в гости пришла, пирожков принесла и горшочек масла.
7: А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка.
9: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется».
7: Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась.
9: «Тук-тук-тук!
8: Кто там?»
7: Спросил волк, а голос у него был грубый, хриплый. Красная шапочка было испугалась, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и ответила:
9: «Это я, внучка ваша, принесла вам пирожков и горшочек масла».
7: Волк откашлялся и сказал потоньше:
8: «Дерни за веревочку, дверь и откроется!»
7: Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит:
8: «Положи-ка, внученька, пирожки на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной.
7: Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
9: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
10: «Это чтоб крепче обнять тебя, дитя мое!»
9: «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
10: «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое!»
9: «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
10: «А чтобы лучше видеть тебя, внученька!»
9: «Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?»
8: «Да это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое!»
7: Не успела красная шапочка и охнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые. Вот такая сказка, малыш. А сейчас пора ложиться спать. Доброй тебе ночи!

0: его.
1: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
2: Хорошо-то как! Как?

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: «Частушка для казака» от Анны Кокановой из станицы Старорюшковской.
1: Я частушечки люблю и писать, и слушать. Вы готовьте за меня, а я буду кушать.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 2.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Когда душа поет.

отложи косу свою, а бабка, но немного. Да поем, чего уж там было б далеко, только песня к

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: станции. 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

по полю иду, про себя шепчу. Я тебя

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: душа поет.
1: Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.